12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили истопника. Приняли, добавили еще раза. Тут нам истопник и открыл глаза.

пикрень. И что мы с вами думаем день? Ночь. А что мы с вами думаем ночь? День. Перерубают финики, лопари. А в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк? Нахичевань.

дальше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике бюллетень, нам башку работаю не морочь. И что ж тут за работа, если ночью день?

неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную, личная, чтобы мне с ума не стронуться. И Стопник сказал, что столичная очень хороша, остронция.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

зимними ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

А Мадонна нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как. Ты забыл, как друг без друга было туго нам. Когда я в Белгород рванул, ты загрустил. Ты забыл, Колян, забыл наш край ворон.

там с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал Навахой на конях.

ты все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя. Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей. Тебе вспомнить Ленинград

0: наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто

не мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет.

девочка моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей.

0: не надо.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

я сама. Говорит, что не нужен мне бедный бойфренд. Говорит, что нам нечем оплачивать рент. И за то, что мой друг, я встречаюсь с тобой каждый день.

0: огурец.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

Был-был матрос, доверен, не уверен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Рождение миссионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе. Но местный светоч Болгалама, ревнивец и так далее, шепнул и парня по рукам, и по ногам связали. Казалось бы, наоборот,

0: злее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот брифускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее, тем лилипуты злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк и вермут. И будет всем нам по плечу, и будет всем нам по плечу, и станет всем нам по плечу любовь и Гулливерность, любовь и Гулливерность.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

лет в согласии с вами жил, тихонько включая свет, над вашей душой кружил, потом возвращал себя обратно к житью, питью, чтоб снова про все забыть. И как мне с моими быть, с шестью, десятью, пятью, только все волто.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне. Комарам пришел капут. Капут – пластина от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой. Но не герой, не твой герой, я.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором. Документ также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год. Также перечислены категории населения, которым допускается привлекать к сверхурочному труду только с их письменного согласия. Как говорится в законе, сверхурочную работу то за первые два часа оплачивают не менее чем в полуторном размере, за последующие часы в двойном. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает ЧС, которую нужно предотвратить. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5100 метров, сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской области, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Власти города сообщили, что к началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань стоит 10 рублей 53 копейки. Ну а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: мы хотим всех поприветствовать и пожелать вам доброго утра, дорогие друзья. 7:05. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: доброе утро.
1: Наши любимые радиослушатели. Ну, жара отпустила Москву. Хорошо.
0: Сильно отпустила. Может быть, уже это пора нас опять брать.
1: Не,
0: уважаемая,
1: не надо,
0: жара.
1: Нормально, комфортная.
0: Ну, 12,
1: погода.
0: Куда? 12, комфортная,
1: ну, как
0: погода.
1: Я в босоножках, а мне не жарко.
0: Марин, ты не показатель вообще. Ты не градусник ходячий, понимаешь? Как ты можешь судить? Всем нормальным людям прохладно уже, как бы. Ну да. 20 комфортно, 22 комфортно.
1: Если прохладно, то можно же как-то согреваться, понимаешь?
0: Как-то можно. На что ты намекаешь? У тебя
1: я намекаю на
0: есть
1: то,
0: что-нибудь?
1: Что, Артем, заваривай себе кофе,
0: сегодня,
1: а я расскажу, какие сегодня праздники.
0: Сегодня мы сделаем то, чего никогда не делали.
1: О, смотрите, он принес ее, битую редиску.
0: Ну да.
1: Отбитую редиску.
0: Слушай, ну не сильно отбил, правда, вот честно тебе должен признать.
1: А ты прям сейчас меня будешь кормить в
0: да,
1: эфире
0: в прямом
1: или сам
0: эфире,
1: будешь есть?
0: В прямом эфире.
1: А мы по хрусту должны определить, что в черном ящике.
0: Да.
1: Не, подождите, ладно, я пока праздники расскажу, я же не буду в эфире есть. Всемирный день рыжих, сегодня еще последний звонок, день хождения босиком, день конника, день российского предпринимательства, а еще сегодня в Удмуртии день бабушки.
0: Ну все, теперь, когда ты праздники рассказала, можешь начинать есть.
1: О,
0: давай.
1: Серьезно?
0: В прямом эфире,
1: не
0: давай.
1: Тут. А вдруг мне невкусно будет, я могу это сказать?
0: Да,
1: честно?
0: Давай.
1: Хрустит? Неплохо. Угу. Ну все.
0: Чесночку нормально было?
1: Угу,
0: все хорошо.
1: Слушайте, идеально отбитая редиска от Артема Демина.
0: Да.
1: Напиши про эту песню.
0: Обязательно,
1: а
0: да.
1: А мы скоро вам расскажем новости, которые вы пропустили. Еще будет аппетитная игра в черный ящик.
0: Ну и, конечно, в финале часа не пропустите, дорогие друзья, наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем доброго утра!

0: радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрым день.
11: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: В общем, действительно, жара нас немножечко отпустила, как говорит Марина Дымова. На похолодание, да, плюс 2 ожидается в Москве уже к концу
3: и майский этой снег недели. Даже ожидается. А я помидоры посадила, между прочим. Как они там у меня?
2: Ну, слава богу, ты это сделала не в Москве.
3: А ты думаешь, это не затронет регионы Центральной России?
2: Не знаю, по-разному везде будет, Марин. Везде будет по-разному. Где-то может и снег выпадет, а может быть где-то и все будет нормально. В острове мечты появится гигантский маятник высотой с 10-этажный дом.
3: Так.
2: Зачем он нужен, мы не знаем.
3: Там же просто появилась теперь уличная часть аттракционов. Угу. И я уже видела, как выглядит это со стороны. Присылали люди видео.
2: Красиво?
3: Ну, очень масштаб. Твоя Авентура, порт Авентура, вообще, как бы, по-моему, нервно курит
2: конечно,
3: в стороночке.
2: Конечно, да, это правда.
3: Но
2: так, открытие уличной части
3: летом. Ценники, мне кажется, такие летом же, как и на...
2: Ценники, я думаю, даже подороже. Я думаю, подороже, чем в Испании, конечно. Все-таки, ну, а что? Мы.
3: Ты сломал наш чатик. Теперь все пишут, пришлите отбитую редиску.
2: Пришлем рецепт. Сейчас. Пришлем. Вот всем,
3: она
2: кто
3: битая
2: написал,
3: или отбитая?
2: Она кто? Битая, да.
3: Ну, твой-то рецепт отбитая.
2: Почему?
3: Ну, потому что он, типа, оригинальный. А мне нравится, что Вячеслав нам пишет, надеюсь, сегодня Марина не сорвет бинго в черном ящике. Сегодня Артем что-нибудь туда положит, так что вы не переживайте.
2: Да, я ее редиску положу, да и нормально.
3: Ты уже тогда выиграл.
2: Так, москвичка нашла опять змею в унитазе в аэропорту Сочи, куда прилетела на отдых. Девушка сняла все на видео, обратилась к сотрудникам аэропорта, но там ее попросили не сеять панику и пообещали разобраться. Ну, кто-то, видишь, сначала думает, провезу змейку. Потом такой, да нет, наверное, не провезу.
3: Наверное, не пустят, пусть остается здесь. И тут хорошо, тут пальмы. В России растет рынок готовой еды. Россияне все чаще выбирают готовые блюда из магазинов и доставку. Сами вот не хотят готовить, в отличие от тебя. 1 триллион 120 миллиардов рублей потратили на вот это вот все, на еду, которую заказывают россияне. Угу. Ежегодно растет примерно эта история на 18%. Особенно заметно увеличились продажи суши и роллов, пиццы и сэндвичей. Вот мне кажется, суши и роллы, которые ты заказываешь домой, они не такие вкусные, как те, которые ты заказываешь в ресторане.
2: Потому что это блюдо, которое должно подаваться, называется у поваров из-под ножа.
3: Да?
2: Да, вот его когда прямо только сделал, все, вот отдал, это вкусно. Не дай бог, какое-то время проходит, или если еще и в холодильник это положить, то это все, это сразу теряется качество.
3: То есть ты никогда не заказываешь суши и роллы?
2: Не, я еду обычно и ем там.
3: Прям едешь и ешь? Вот это да, понятно.
2: Иногда заказываем когда-то, но в основном стараюсь все-таки не дома это употреблять. Так, что еще? Москвичи в восторге от обновленного Ленинградского вокзала. В общем, все уже, кто там был, посмотрели.
3: А люди просто приходят на вокзал? То есть они не уезжают в Ленинград?
2: Да, просто посмотреть многие приходят. Я бы тоже сходил просто посмотреть. Вот. Коворкинг, кофейни, музеи, в общем, ремонт шикарный. Да. Есть рабочая зона с красивым видом на город, представляешь, аккуратные туалеты, современные камеры хранения.
3: А змеи там есть, как в сочинском аэропорте?
2: Пока еще нет, но мы только после ремонта. Подождите немножко, дайте нам чуть-чуть поработать, и потом уже будете делать результаты, выводы и прочее.

0: чего?
1: Что же в черном ящике?
2: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». Ваша задача первым догадаться о содержимом этого ящика и прислать нам свой вариант на номер плюс 7-909-955-103-0.
3: Ну, ты пока загадывай, а я тут людям рецепт твоей редиски буду пересылать, а то очень большой ажиотаж. Вообще, мы новую игру придумали. Мы каждый день вам говорим какой-нибудь рецепт.
2: Вы потом... готовите, приносите нам, мы пробуем и говорим, кто победил.
3: К концу года мы такие уже в наушники не помещаемся.
2: Да, будем такие уже серьезные эксперты в этом вопросе. Ну, ладно, что, готовы все?
3: Все готовы? Да, в общем, нам ответили, что все готовы.
2: Все готовы, хорошо. В общем, смотрите, то, что сегодня в черном ящике, являлось очень часто источником вдохновения для дизайнеров и художников. Некоторые известные художники даже создавали произведения искусства, используя...
3: Серьезно?
2: Их, да.
3: Это не битый редиск, ребят.
2: В качестве холстов, да. Ну, а теперь немножечко об истории того, что у нас в черном ящике. Еще в древности их начали использовать, но тогда это мало напоминало современный вид, а вот уже, скажем так, первое с использованием механики появилось в 16 веке во дворцах восточных владык. Значит, что еще? Очень интересный факт. 1832 год. Русский военный инженер, не будем называть его фамилию, изобрел центробежный. Вот. И часть...
3: Кости, папирус, кожа.
2: Вот, использовалась для рудников в кожевенных сахарных заводах, а также даже для испытания подводной лодки Карла Шильдера. Вот. Ну и, конечно же, Томас Эдисон не мог обойти мимо эту штуку. И, конечно же, в конце 19 века Томас Эдисон создает электрический такой вот вариант того, что у нас сегодня в черном
3: ящике. Ни мельницы, ни лампочка и ни мембрана. Первой сегодня была Юлия Терентьева. Угу. И она написала, что это вентилятор. И это... Совершенно верно.
2: Абсолютно верно, да. Бывают они осевые, центробежные и диаметральные. Ну, вот как-то так.
3: А как их использовали как холсты, я понять не могу.
2: Рисовали на лопасти.
3: Вот это да. Да. Здорово.
2: И потом, когда включали, то картина появлялась.
3: Юля, это аплодисменты были в вашу честь. Вы красотка.
2: Да.
3: Юля в красивой желтой кофточке.
2: Да, ты что?
3: В белых брючках. Раскрывает какой-то подарок,
2: сейчас
3: но пока
2: посмотрим.
3: Еще не наша. Мы
2: сейчас
3: с вами
2: посмотрим.
3: Свяжемся.
2: Да.
3: А вы нам номер телефона пришлите.
4: Дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: налей, сынок.
1: Такие новости.
2: Такие новости.
1: На радио «Шансон».
3: Возвращаемся к новостям. Итак, дорогие друзья, в Анапе с 1 июня открывают купальный сезон после устранения последствий ЧС с танкерами. Помните, да, эту историю?
4: Ну, прекрасно, хоть люди смогут
3: отдохнуть. Вот, сезон продлится до 30 сентября, сообщила мэр курорта. Ну, надеемся, что действительно ничто не помешает людям нормально отдохнуть с детьми этим летом.
4: В России бабушек и дедушек предложили денежно премировать. Депутат Госдумы, один из, не буду называть имен, предложил выдавать зарплату бабушкам и дедушкам за воспитание внуков. Со своей идеей о денежной премии он уже поделился со всеми в Госдуме, что типа давайте, ребята, поддержите меня. Предлагают, что выдавать нужно 45 тысяч рублей бабушкам и дедушкам в регионе, конкретно в Кировской области уже было это предложение. И данные деньги положены тем, кто взял отпуск по уходу за ребенком вместо матери или отца. Но мне кажется, это вообще в целом интересная история. Ну, понятно, что сейчас вообще вымирает институт бабушек и дедушек, потому что многие люди работают, ну, долго.
3: Стараются подольше поработать,
4: допустим,
3: да?
4: Получается, внуки могут появиться и у того, кому, допустим,

0: 45 лет. Таких примеров много. Эти люди уже бабушки и дедушки, ну, конечно, они еще в полную силу работают.
1: Да.
0: Люди работают и в 60, и в
1: 65.
0: И в ближайшие,
1: да, 15 лет они не остановятся.
0: И теперь понятно, что у всех ипотеки, еще что-то. Но вот эта вот история, что, помнишь, мы с тобой, кто-то нам это предлагал, или тоже какой-то депутат говорил, что нужно найти новых бабушек и дедушек, которые не работают, но которые будут сидеть с внуками, делать уроки. Ну, то есть, типа, как это... Другие бабушки и дедушки, может быть, не кровные.
1: Не родные.
0: А просто бабушки и дедушки.
1: За деньги.
0: Какая-то должна быть
1: бабушки
0: база.
1: Бабушки и дедушки,
0: да, да,
1: за,
0: да,
1: деньги.
0: В общем, это интересная история. Мне кажется, можно было бы это даже и обсудить с нашими радиослушателями.
1: Сейчас подумаем, посмотрим. Да, еще есть время. 46 тысяч рублей. 46 тысяч рублей. Именно во столько в среднем обойдется выпускной 11-классника.
0: Ого!
1: Да, что же в эту сумму решили включить?
0: Горячая путевка в Египет?
1: Да, нормально было выпускной в Египте.
0: Просто у меня у знакомой дочь выпускница. Я говорю, сколько вы сдавали и что будут делать дети? Они сдавали по 37 тысяч. Это без подарков учителям. Ну, то есть это чисто на празднование.
1: Да.
0: И они едут куда-то в Подмосковье.
1: Да.
0: Я, ну, как бы, если так посчитать, это либо должно быть какое-то невероятное количество еды, либо это должен быть пятизвездочный отель, ну, потому что, понимаешь, по...
1: Ну, за ночь 37 тысяч, да, отдать, ну, ребенок не наестся.
0: Я говорю, а будут какие-то артисты?
1: Ну, явно за такие деньги.
0: Нет,
1: должны...
0: не будет никаких,
1: да,
0: артистов.
1: Ладно.
0: То есть, как бы, там просто развлечения для детей, там собирают со всех школ, и я такая думаю, да, это же какой-то невероятный бизнес, потому что, ну, ты представь, в классе 20, 25,
1: да,
0: человек, умножь это на 37.
1: Это только в одном классе. А
0: только в одном
1: же,
0: классе.
1: А их же несколько в школе.
0: Явно это все будет потрачено не на еду, тем более это дети, алкоголь им не нужен.
1: Да.
0: А соки и водичка стоят не так дорого. Ну, в общем, я такая думаю, ого. Вот так вот.
1: Да.
0: А как прошел ваш выпускной, это называется? Ну, реально можно съездить куда-нибудь в подмосковный город или в Нижний Новгород. Ну, то есть прям полноценное путешествие на эти деньги можно совершить.
1: Причем
0: а тут просто какой-то праздник.
1: Да, и
0: поэтому я вполне понимаю тех,
1: да,
0: родителей и детей, которые говорят, а давайте без выпускного, мы не пойдем.
1: В общем, сбор на выпускной вечер в московских школах — это в среднем 25 тысяч рублей. Наряды для выпускниц обойдутся приблизительно в 23 с половиной тысячи рублей. Ну, а выпускников, мужчин, парней нарядят чуть подешевле. Причем подешевле всего лишь на 1400, 22 100. Вот. Ну, в общем, такие цены как-то.
0: А нельзя папин костюм?
1: Вполне. Если комплекция похожа, почему нет?
0: Ну, в целом у всех, мне кажется, висит какой-то такой костюмчик.
1: А сколько их у меня висит, представляешь?
0: Ну, может быть, ты будешь откроешь прокат костюмов для выпускников?
1: Ну, почему нет?
0: У тебя с фламинго свой кому-нибудь дашь.
1: Фламинго продан уже.
0: Продан фламинго?
1: Продан фламинго.
0: Да что ж такое-то вообще?
1: Все, больше нет фламинго. Фламинго теперь можно...
0: Видите,
1: только
0: мужчина
1: в клипе
0: в костюме
1: можно посмотреть.
0: В фламинго, это не Артем Демин, не надо за ним бежать. И говорит, Артем, стой.
1: Да, у Артема больше фламинго пиджака нет.
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 26 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды Овны. Поговорите с близким другом. Это поможет понять вам себя. Ну а совет дня. Ловите в песне «Лодочка» Игоря Саруханова.
2: Тельцы, стоит сегодня попытаться принять события такими, какие они есть, и не пытаться что-то изменить. Хорошие новости прибавят вам оптимизма и уверенности в собственных силах. А ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Близнецы, плодотворные дни как на работе, так и дома. Используя такие качества, как чувство такта и здравый смысл, можно достичь блестящих результатов. Настроение дня в песне «Багульник» Ивана Кучина.
2: Раки, новые замыслы сегодня принесут вам успех, а вечером вам понадобится исключительная осторожность. Вас могут обмануть, поэтому будьте аккуратны. Совет этого дня – ловите в песне «Без тебя» Стас Михайлова.
1: Львы, вы можете оказаться в незнакомой обстановке. Возможно, разговоры зайдут слишком далеко. Никому ничего не обещайте. Ваша песня «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Девы, удовольствие доставят сегодня и работа, и общение с коллегами. А друзья порадуют вас интересными новостями. А ваша песня в этот вторник — «Пальма де Майорка» Михаила Шуфутинского.
1: Весы, сегодня поступит предложение, которое поможет пополнить ваши финансовые запасы. Ваш несгибаемый оптимизм станет залогом душевного спокойствия. Ваша песня — «Рубашка на распашку» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, постарайтесь спокойно относиться к незначительным испытаниям, которые вам подготовила судьба. В итоге все будет хорошо. Ваша песня сегодня — «Арт-обстрел» Михаила Бублика.
1: Стрельцы, посоветуйтесь с друзьями, если вам будет необходимо принимать серьезные решения. Ваша песня — «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Козероги, улыбайтесь, влюбляйтесь и удивляйте себя и окружающих. За окном прекрасная погода, и позвольте своим чувствам взять верх над разумом. Ваша песня — «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
1: Водолеи, старайтесь, чтобы каждая минута потраченного времени впоследствии приносила вам пользу, и проведите время с близкими. Ваша песня — «Птичий рынок» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, сейчас не лучшее время, чтобы вести переговоры, решать важные деловые вопросы. Совет этого дня — ищите в песне «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, доброго и, конечно, музыкального вторника.
2: Ну а сейчас послушаем нашего любимого Артема Демина, музыкального, позитивного и легкого, песня «Ветер».
1: И доброго.
2: Ну, доброго не всегда.
1: Да, это правда.

как же произошло, как случилось, милая, вдруг хлопнула в доме дверь. Я искал полжизни тебя и, наконец, нашел. Ты живешь в Москве на Тверской,

запах рыжих волос манит меня опять. И обрывки строчек стихов, что я тебе не писал.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в России завершается учебный год. В российских школах 26 мая прозвенят последние звонки. Эту дату определило Минпросвещение. Выпускные вечера состоятся 27 июня. Экзамены для выпускников начнутся не раньше 1 июня. В этом году торжественные линейки изменятся. Теперь их откроют церемонии поднятия государственного флага и исполнением гимна России. В программу включат чествование многодетных семей, выступления родителей, в том числе участников специальной военной операции и обладателей государственных наград. Особое внимание уделят вопросам безопасности. Сегодня школы должны обеспечить охрану, медицинское сопровождение и строгий пропускной режим. В ряде регионов 26 мая вводят ограничения на продажу алкоголя. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Увеличить стандартную продолжительность ежегодного отпуска до 35 дней для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска, предложили депутаты Госдумы. В этот срок должны быть учтены как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать 35 дней в году. Такое количество дней работающим россиянам позволит полноценно отдохнуть, считают депутаты. Далее в утреннем шоу в формате 2D говорим о летнем супе. Любите ли вы окрошку? Пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации, радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Самое аппетитное утреннее шоу.
2: Ну, кому-то это аппетитно, кому-то это не очень
1: аппетитно. А вот мы это и хотим выяснить. Это аппетитно для вас или не очень аппетитно?
2: В общем, еще есть новость. Давай. На тему этого неаппетитного блюда. Назван самый вредный ингредиент.
1: Две новости. Первая новость, сколько можно съесть? А вторая самый и вредный ингредиент.
2: Ну давай, ты говори, сколько.
1: Но вчера
2: можно
1: просто мы с тобой начали говорить об этом. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошку в 350-400 граммов. Я не понимаю, почему такая рекомендация. Окрошка, ну для меня это максимально как бы диетическое блюдо. И у меня окрошка состоит только из овощей и яиц, и зелени, и кваса. Mm-hmm. Вот, поэтому я не понимаю, что там может быть. Я могу съесть...
2: Ну, мне кажется, вот этот набор, но он какой-то...
1: Кастрюлю.
2: Кастрюлю можешь съесть? Вот да. Для тебя и рекомендация поменьше,
1: да,
2: жрать.
1: И не будет ничего все вредного в этом абсолютно.
2: Ну, ты же не только окрошку, ты же еще что-то и будешь есть.
1: Нет, просто...
2: Хлебом будешь заедать.
1: Нет, окрошку с хлебом я не ем. Если чисто окрошку, нет. А вот так картошечки, да, конечно, хочется.
2: Ну вот видишь.
1: А, колбаски докторские можно пару...
2: Так, про колбаску вот сейчас стоп. Врачи, эндокринологи и диетологи говорят, что самый опасный ингредиент в окрошке — это как раз колбаса, и не стоит ее вообще использовать. Угу. Отмечают, что самый полезный вариант — это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия на Тане или Айране.
1: Да.
2: Это дает пребиотический эффект. А вот колбасу любую надо исключать из рациона.
1: Ну, я никогда колбасу в окрошку не добавляю, она отдельно у меня лежит.
2: Удобно, у меня полезная окрошка, поэтому рулончик краковской колбаски или как шматочек.
1: Докторская колбаска, картошечка отваренная, да, и вот как бы с маслицем. И окрошка, да.
2: Да, окрошка-то на чем у тебя?
1: Ну, вот в Москве я делаю на Тане или на Айране.
2: А когда... дети у тебя едят окрошку? Или они нормальные?
1: Я не помню.
2: Давай им позвоним, уточним. Дорогие друзья, мы хотим у вас спросить, любите ли вы окрошку так, как любит ее Артем Демин, или вы все-таки так же, как я, считаете, что это...
1: Да. Ну,
2: так себе еда.
1: То есть тебе все равно, на чем окрошка?
2: Вообще, ну, только вот рецепт мне нравится, который окрошка на просека, ну, такая гуляющая в интернете.
1: Но она не из овощей,
2: нет, там
1: ягоды, да?
2: Персики, клубничка, черничка.
1: Ну, это не
2: туда заливаешь.
1: Это просто
2: игристое...
1: в фруктовый салат залили шампанским.
2: Ну, знаешь, сидите, тут приятнее, чем вот это ваше. Крошево.
1: Ну, там если 300-400 грамм лубанешь, нормально тебе будет.
2: Нормально вообще. Ну, только за руль нельзя, да? Хороший десерт.
1: Там много чего нельзя, Марин. Много чего нельзя. В общем, ладно, дорогие друзья, напишите нам секрет своей любимой окрошки.
2: Ваша любимая окрошка, да? Такая, как
1: на
2: у меня,
1: делаете,
2: или такая, как
1: да,
2: у Артема Демина.
1: +7 909 955 103 0. Да и вообще, любите ли вы это блюдо или нет?
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: 2D-шоу на «Радио Шансон»

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Но все-таки окрошка – это блюдо, которое, мне кажется, невозможно приготовить без редиски. А сезон редиски, он вот сейчас как-то активнее стартовал, чем был, да?
3: Ну, потому что редиска быстро растет.
2: И это, рано,
3: по сути,
2: рано,
3: первое, да, такое, то, что выросло реально на огороде. Ну, лук и редиска.
2: Лук и редиска, да. Вот, и поскольку редиска уже активно нами используется в
3: нашем шоу.
2: И даже в утреннем шоу, да, то мы решили сегодня поговорить с вами про окрошку. Доброе утро, любимые ведущие. Окрошку я обожаю, пишет нам Алена из Ростова-на-Дону. Кстати, вот в воскресенье буквально готовила. Делаю только на квасе и ем ее без сметаны. Летом готовим вообще очень часто. Но
3: окрошку иногда едят со сметаной?
2: Ложка сметаны столовая у меня.
3: А горчица вот обязательно должна быть сметана?
2: Никогда не использовал горчицу.
3: Я просто ненавижу горчицу в принципе. Ну, то есть, как бы для меня она какое-то странное, ну, слишком остро. Я вот когда смотрела в детстве фильм «Операция И» и другие приключения Шурика, где они такие горчички, и где вот они готовятся к экзаменам.
2: Да-да-да.
3: Я думаю, как они едят эту горчицу с таким еще удовольствием.
2: Но это был фильм. Там не все правда.
3: Нет, ну понятно. Я к тому, что есть же люди, которые реально кайфуют от горчицы.
2: Да, но горчицы можно много есть, если она либо там дижонская, либо немецкая. Вот горчица немецкая, она вообще не острая. Ты ее прям можешь выдавить пол тюбика, и она просто вкус горчицы дает.
3: Вот мне не нравится
2: остроты
3: вкус.
2: Нет.
3: Мне не то, что... Мне, острота, это само собой мне не нравится. Но еще и... В общем, не понимаю.
2: А имбирь вот этот маринованный...
3: Имбирь когда вообще отлично.
2: К роллам заходит хорошо тебе, да?
3: Имбирь, да, но и васаби нет.
2: А васаби нет?
3: Васаби ужас, ты что? А, вот это васаби. Зеленая непонятная ерунда.
2: Ой, да, я всегда добавляю васаби. Серьезно? Но это не горчица, это хрен. Васаби
3: еще хуже.
2: Хрен.
3: Ну, в общем, и хрен, и горчица, это все мимо.
2: Хрен редьки не слаще.
3: Елена нам пишет, что «Доброе утро, дорогие, окрошку не люблю». Все, больше даже никаких комментариев,
2: да?
3: Елена не
2: фото надо, было еще какое-нибудь прислать. Как вы не любите окрошку.
3: А Газарес пишет, что в детстве доставал маму: «Приготовь перцы фаршированные, приготовь окрошку». И мама готовила. Тогда в СССР квас был в бочках, его разливали, вкуснятина. Сейчас готовлю без колбасы. Крошу мясо, бекон. Я в прошлом году впервые в жизни попробовал на айране. Скажем так, буду себе готовить. Зашло, но не так часто, как на квасе.
2: Угу. Но квас-то
3: а
2: какой?
3: А бекон ты добавляешь?
2: Нет. Я вообще мясо не добавляю в окрошку.
3: А, ну мы,
2: я
3: ты
2: могу
3: в прикуску
2: ешь колбасы. И вот если там нарезки какие-то на столе стоят, я это спокойно все как бы, да. Вот окрошка у меня исключительно вегетарианская. Исключительно. Так, ладно, Евгений пишет нам: «Здравствуйте. Любимый ведущий, окрошку я обожаю, но только с классическим рецептом, который не входит. Колбаса люблю сделать либо с бужениной, либо копченую».
3: Вот с бужениной хорошо.
2: Вот, в классическом рецепте с мясом вот это вкусно. И, конечно, с горчичкой. Так, ладно, продолжаем.
3: Пишите свои любимые окрошки, с чем готовите и едите их вы.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в прямом эфире впервые Марина Дымова ела редиску.
2: Отбитая Марина ела битую редиску. Ну да.
1: Я считаю, что надо чаще проводить такие гастрономические эксперименты.
2: Ну давай, все в твоих руках, приноси еду, я готова.
1: Ты готова есть ее, да?
2: Я себя готова не ограничивать ни в чем. Поэтому хруст булки, хруст редиски, все это, если вы, дорогие наши радиослушатели, не
1: против. Поменьше хрусти, береги свои булки. Так, обожаю окрошку, но только на квасе, пишет нам Вячеслав. Ну а если еще и на домашнем, да, под картошечку удержаться и остановиться невозможно.
2: Ну, под картошечку все хорошо.
1: Ну, сейчас ты и под беленькую, потом.
2: Нет, под беленькую хорошо. Не все хорошо, да, знаешь, уже не все пойдет. А Алиюшка нам пишет из Когалыма. Доброе утро, любимое радио. Секрет моей любимой окрошки, когда ее готовит муж, а я на чили, на расслабоне. Алиюшка, вы же не джиган. В общем, а если по чесноку, пишет нам наша слушательница, то лимон и уксус, чтобы кисленько было, и на айране, либо на тане. А ты добавляешь лимону?
1: Нет.
2: На самом деле, вот сколько людей, столько и рецептов
1: этой окрошки. Да у каждой семьи, мне кажется, даже. У каждой семьи. Вот ты понимаешь, это же история, рецепт приготовления окрошки, он идет из поколения в поколение. Потому что вот как едят, например, наши мамы, да? Наши мамы
2: моя
1: едят...
2: не ест окрошку. Нет, вообще.
1: Вот поэтому и ты не ешь. Я тебе про это и говорю.
2: Из семьи все. Все проблемы из детства.
1: Генетический код заложен уже, понимаешь, в каждом из нас. Вот, допустим, я уверен, мои родители ели окрошку, которую ели их родители, понимаешь? И также я, например, я ем окрошку, которая у нас была в семье. У нас в семье не добавлялось мясо никогда в окрошку, а рядышком всегда стояла, ну, хочешь курица, хочешь колбаса, все что угодно. Вот, естественно, конечно, я также из поколения в поколение буду передавать рецепт своей окрошки. Поэтому люди, когда добавляют какие-то секретные ингредиенты там в виде... либо уксуса, либо лимона, но это нормально.
2: Ну, потому что, знаешь, вот если говорить про окрошку, я, например, могу понять людей, которые ее не любят, потому что в целом, ну, редиска, огурцы, лук, как салат, это хорошо.
1: Укропчик.
2: Укропчик.
1: Вообще,
2: ну, то есть,
1: отлично.
2: Это отличный салат. Зачем туда, например, я не люблю, ну, то есть мне нравится кефир, но я не хочу, чтобы в кефире что-то плавало, да? То же самое с...
1: Кроме бактерий полезных.
2: Ну, как бы, я не видела этих полезные бактерии. Я просто знала, что это полезно. Потом тоже квас, да? Для меня квас — это вот напиток, который в этих желтых бочках в советское время продавался.
1: Но их же два было вида.
2: Ну, вот. Понимаешь?
1: И в Москве всегда один
2: сладенько,
1: вам продавался.
2: Понимаешь?
1: Вот, в Москве
2: а
1: сладенько.
2: А вот это вот, когда жижа какая-то белая.
1: Кислая жижа,
2: что-то
1: да.
2: Про, как будто что-то прокисло. Я не понимаю, как это еще, ну, испортить этим салат. Вот у меня вот такое ощущение.
1: Ладно, что думаете вы по этому поводу? Напишите нам, дорогие друзья. Сделаем паузу.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждый день я рассказываю о различных перипетиях отечественного автомобильного рынка. Продажи то падают, то скромно начинают идти вверх, но есть один сегмент, в котором проблем не наблюдается. Продажи ультра-роскошных автомобилей у нас только растут. В апреле нынешнего года зафиксирована 81 продажа таких машин. Результат рекордный. Последний раз такие цифры отмечались в ноябре 2021 года. Самыми популярными люксовыми автомобилями в апреле стали Rolls-Royce, продано 26 машин, Lamborghini 25 машин и Bentley с результатом 24 машины. Также в апреле в России продали 4 новых автомобиля Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati. Самой продаваемой моделью стал Rolls-Royce Cullinan по цене от 64 до 75 миллионов рублей. Сейчас дилеры начали завозить внедорожники 2026 года выпуска. Их стоимость будет стартовать с отметки в 77 миллионов. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Домина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Муз-ТВ приглашает.
11: 6 июня.
10: Москва.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
14: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Откровенно, сокровенно.
17: Откровенно о сокровенном.
18: Самый вредный ингредиент русской окрошки – это колбаса, предупреждают диетологи и врачи-эндокринологи. Самый полезный вариант – окрошка на кефире или домашнем квасе без добавления сахара. Также хороша версия на Тане и на Иране. Она дает пробиотический эффект, это полезно для кишечника.
19: Смотри, наш корреспондент, путешественник Наталья, была в гастрономическом путешествии. В домайские праздники посетили Вологду, остановились там в одном из отелей, и в ресторане при отеле подавали очень необычную окрошку с осетром на хреновом квасе.
18: Ух ты.
19: Или на хреновом квасе. как правильно сказать.
18: Я бы сказал на хреновом.
19: Ну, я тоже так сказала, а теперь задумалась. Все ли меня правильно поняли по поводу этого кваса. Так, также была окрошка с копченой уткой и репой. И это было необычно и очень вкусно. А в Нижнем Новгороде вот готовят окрошку с килькой в томате. Ну и дальше смайлик как будто бы подташнивает Наталью. Рекомендую иногда пробовать необычные блюда. Слушайте, ну вот на самом деле, когда ты где-то в ресторане что-то заказываешь,
18: то тебе, у тебя
19: то ли цена,
18: больше шансов решиться на попробовать,
19: то ли антураж.
18: Да?
19: И как будто ты это все пробуешь, думаешь, ну неплохо.
18: Да, нормально, да.
19: Но потом дома, ну ты это не приготовишь, и это не будет так вкусно. Что-то они там в этих ресторанах подмешивают.
18: Ну, либо там просто шеф-повар, но как бы на это учился, Марина, ты не думала об этом?
19: Возможно, Артем, спасибо за это.
18: Самое главное же...
19: Свежую мысль.
18: Самое главное же это соблюсти пропорции и нужные ингредиенты добавить. Возможно, добавляются и какие-то секретные ингредиенты в ресторанах, о которых
19: типа,
18: нам не говорят.
19: Класс.
18: Да, просто хреновухи туда блеснули тебе. Так, доброе утро. Окрошка – самая любимая и почитаемая еда в нашем доме. Причем на новогоднем столе у нас обязательно будет окрошка, но летом жару.
19: А, то есть в салат оливье что-то пролилось, пока готовили, и теперь это стало, да, там...
18: Так, я не знаю, что здесь написано. Самая почитаемая еда в нашем доме на новогоднем столе. У нас обязательно будет стоять окрошка, но летом в жару это же просто песня. С колбасой окрошку мы не делаем, не любим, но обязательно пресное мясо, куриная грудка или свиная отварная вырезка, покрошенная мелкими кубиками, добавляется. Побольше зеленого лучка, огурчик свеженький, картошечка отварная, яйцо, редисочка, мяско,
19: ну вот
18: на домашних
19: сливках, на сметанке. На этом надо остановиться и уже ничего туда не добавлять. Жидкость никакой не вливать,
18: не лейте,
19: и прекрасное блюдо.
18: Прекрасный мясной салат вы сейчас нам. Да,
19: да, отличный салат.
18: Салат мясной. А, будет много калорий в окрошке моей. Ребята мои любят такую окрошку в прикуску. Жареной картошкой еще. В прикуску.
19: Еще и картошку,
18: да,
19: туда?
18: Хрустящие. Я понимаю, вариантов приготовления окрошки миллион. У каждого самое вкусное, кто к какой привык. Но работали когда в Москве, москвичи наводят окрошку на коричневом сладком квасе. Для меня это дикость. Кстати, Марго, для меня тоже. Я не понимаю, без сметаны, без арана, без кефира, просто нарезанные овощи и зелень, залитые черным квасом.
19: Тогда
18: сладким.
19: Можно еще и кока-колой заливать,
18: типа
19: или байкалом.
18: Да.
19: Это уже извращение,
18: да,
19: какое-то.
18: Да, согласен.
19: Друзья, продолжаем тему. Пишите ваши самые любимые рецепты окрошки, делитесь своими
18: историями. Ваши самые секретные ингредиенты.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Новый участок трассы начали ремонтировать недалеко от Костомукши. К работам приступили на участке дороги Войница-Вакнаволок-Костомукша с 60 по 83 километр. Компания ВАТ до 30 ноября завершит ремонт 23 километров. Обновленный участок трассы будет соответствовать техническим параметрам 4 категории с расчетной скоростью движения 80 км в час. Напомню, что ремонт другого участка этой трассы с 25 по 60 километр был завершен досрочно в ноябре прошлого года. Новый электронный дневник заработает в Костомукше. С 1 сентября он заменит собой школьный дневник в системе БАРС. Страницы нового дневника откроются в системе «Московская электронная школа», которая более совершенна и технологична, чем нынешняя. В электронном дневнике будут оценки, расписание, домашние задания, школьные новости, рейтинг ребенка в классе. Кроме того, в системе МЭШ будет размещен контент для подготовки к ЕГЭ для 11-классников. Видеоразборы заданий экзамена, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, интерактивные приложения. Для родителей и школьников использование ресурсов МЭШ будет осуществляться, как обычно, через регистрацию в госуслугах. На трассах республики пройдут рейды с 25 по 31 мая. В Карелии стартует профилактическое мероприятие «Столкновение». Основная цель рейдов – предупреждение дорожных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. По информации ГАИ, за 3 месяца этого года столкновения машин стали самым распространенным видом ДТП. На их долю пришлось 41% от общего числа аварий, 77% от общего числа погибших и 52% от общего числа пострадавших. На автодорогах республики в результате 48 аварий травмы получили 89 человек. 10 человек погибли. Автоинспекторы будут дежурить во время рейдов на самых опасных участках, в том числе с использованием скрытых патрулей. Предприниматели Костомукши оштрафовали за продажу табачных изделий без маркировки. Женщина-бизнесмен была признана виновной. Суд назначил ей в свое время штраф в размере 150 тысяч и конфисковал запрещенную продукцию. Женщина, однако, не согласилась с постановлением мирового судью и обратилась в Костомукский городской суд с жалобой. В ней она просила заменить наказание, уменьшить штраф или предоставить рассрочку. Суд установил, что наказание было назначено в минимально возможном размере и является справедливым и соразмерным содеянному. В связи с этим оснований для замены назначенного административного наказания не оказалось. Жалоба женщины осталась без удовлетворения. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет идти дождь, ветер сегодня северо-западный, порывами до 8-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 9 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Потихоньку, понемножку говорим мы про...
3: Окрошку.
2: Конечно. Молодец, ведь все, ты в чечеточке, ты в рифме. Это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, это мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра, дорогие друзья. Обсуждаем мы сегодня окрошку. Почему? Ну, во-первых, две новости. Вредный ингредиент назвали в окрошке, это колбаса. И вторая новость, то, что съесть можно без вреда для здоровья 350-400 граммов. Но на самом деле... Это не маленькая порция, 350-400 грамм. Это нормальная тарелка.
3: Это немножко корыца.
2: Ну, вот это прям вот такое нормальное корыца ресторанное.
3: Вот, нет, в ресторане нет такого.
2: И, в принципе, есть больше 400 граммов. Вопрос,
3: нет,
2: а
3: смотрите,
2: зачем?
3: Вы пишете очень вкусные истории. Действительно, видите, говорят, что есть местные специалитеты, что вот Нижний Новгород, Выкса... И Ворсма там подают
2: с
3: килькой, что-то еще с томатом. Например, мне нравятся в целом холодные супы. То есть как бы у меня к окрошке вопрос только потому, что квас или вот кефир, для меня это кажется не очень суповой набор,
2: но
3: так себе.
2: При этом гаспачо.
3: При этом
2: томатный,
3: гаспачо,
2: да?
3: Это особенно если это желтые томаты и добавить туда, например, нектарин и чесночок.
2: И лед вот это, да? Добавляется лед?
3: Лед, нет, просто охлажденные томаты.
2: А, вот эта ледяная крошка не добавляется?
3: Нет, ну я, по крайней мере, и туда еще креветочки. Вот это роскошное.
2: С ледяной крошкой прям.
3: Это прям в Испании, наверное, ел.
2: Да, конечно.
3: А я-то ела в Жуковском.
2: А, тогда о чем мы говорим? Тогда лучше почитаем сообщение.
3: Я к тому, что свекольник. Я тоже понимаю, что это за суп, это действительно классно. А мне вот понравилось сообщение от Григория, который пишет, а Марину-то подменили. Она что, не русский человек, что ли? Как можно не любить такие блюда, как холодец, окрошка и горчица? Ну да, а горчица прям совсем русское блюдо. Да, Григорий?
2: Ну, мне кажется, да.
3: Мне кажется, это немцы привезли горчицу в целом. Потому что,
2: немцы,
3: например,
2: разбавили нашу горчицу.
3: Старая Сарепта под Волгоградом, музей. Там рассказывают, что как раз это немцы завезли и выращивали.
2: Да.
3: И это все история немецкой горчицы изначально.
2: Ладно, хорошо, натерли.
3: А дальше вот что пишет Григорий. Окрошку люблю, обожаю на молочной сыворотке с добавлением сметаны и чайную ложечку горчицы. Очень вкусно. Есть у меня такая история. Как-то с девушкой мы решили пообедать. Захотелось окрошки, и она предложила пойти в рабочую столовую. Заказала там окрошки, поели, очень нам все понравилось. На следующий день решили повторить. Но окрошки там уже не оказалось. Мы пошли в ресторан, заказали окрошку. И, о, разочарование, окрошка совсем невкусная оказалась. И потом я узнал, что все дело в ферментации. В столовке ее готовят огромными кастрюлями, и там она настаивается и ферментируется. А в ресторане по твоему заказу ее просто собирают из готовых нарезанных продуктов, которые хранятся в холодильнике, и сразу подают к столу. И она просто не успевает настояться. Так что на самом деле ты вот настаиваешь окрошку.
2: Нет, я нарезаю, заливаю, сразу ем.
3: А ты, значит, ты неправильную ешь окрошку.
2: Ну, получается, да.
3: Так что вот давай, что-то надо сделать.
2: Я что-то пойду делать, а пока сделаем небольшую паузу.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Марина, отвлекусь от темы крошки. Ты хотела Алекса Лима позвать в эфир как-то, нет?
3: Да,
2: была хотела. У тебя какая-то мысль.
3: Надо написать ему. Хорошо, что ты напомнил.
2: Да, вот сейчас я буду про окрошку читать, а ты Алексу пиши давай.
3: Хорошо. Ну,
2: заодно спросим, любит ли он окрошку.
3: Нам завтра знаешь, кто придет?
2: Нет, конечно.
3: А я тебе не скажу. Ну, то есть ты знаешь, но это секрет для наших радиослушателей.
2: А,
3: но завтра
2: я
3: будет
2: знаю?
3: Роскошный
2: но это секрет.
3: Ты же сказал, да, конечно, давай. Зови. Ну,
2: мужчина?
3: Мужчина.
2: Мужчина.
3: Молодой, красивый, талантливый.
2: Угу. Это все?
3: Это все. Теперь
2: песни как, поют?
3: А теперь, ну, конечно, ты думаешь, что...
2: Все, хорошо. Ладно,
3: зачем нам
2: главное,
3: не поющий
2: что, главное,
3: мужчина?
2: Главное, что пел, да. Так, доброе утро из Перми. Я окрошку обожаю, она у меня самая простая. Редис, огурец, укроп, зеленый лук, яйцо, ветчина куриная. Немного горчицы, майонеза, минеральной воды, природной газации. С мая по октябрь мой ужин минус килограммы, накопленной зимой, никакой картошки. Это от Татьяны. Ну, видишь, в чем... прикол, да? Мы говорили, что майонез это зло в окрошке.
3: Ну, слушайте, окрошке. Майонез
2: но
3: куда не добавь.
2: Майонез с водой уже получается не майонез.
3: Это как? Еще хуже. Ну, прикинь, майонез с водой, что это за коктейль такой?
2: Я не понимаю. Но, видишь, Татьяне нравится, и самое
3: главное,
2: она
3: самое главное, понятно,
2: теряет
3: что...
2: килограммы, да.
3: Это а, здорово. Ну, может быть, это какое-то такое вызывающее,
2: вызывающее
3: слабительный эффект.
2: Да, да,
3: Николай нам пишет, солидарен с Мариной, я крошку тоже терпеть не могу. Мама рассказывала случай, когда-то давно родители зашли в кафе, а отец из Молдавии и с русскими блюдами еще не совсем был знаком, так от голода заказал 5 порций окрошки. Мама попыталась его отговорить, говорила, что ты не будешь это есть. Но он настоял на своем. В итоге, когда окрошку принесли, он ложку попробовал и сказал, принесите что-то из вторых блюд. Вот так.
2: Так, вчера вечером, когда была у дочери, зять предлагал окрошку, отказалась. Приехала домой, звонит подруга, похвалилась, какая вкусная у нее получилась окрошка. Но, если честно, я не понимаю этот холодный суп. Раньше ела.
3: Это не суп, это салат, куда
2: наверное,
3: случайно вылили что-то.
2: Переела, Светлана. Не случайно, специально.
3: Специально.
2: Назло.
3: Назло всему
2: назло.
3: Миру. Окрошку, вот нам пишет Сергей, могу есть всегда. Для меня это как бальзам для желудка. Но колбаса в окрошке должна быть для меня. Я делаю на газированной воде со сметаной.
2: Опять, видишь, газированная
3: принес
2: вода.
3: Принес я как-то на работу окрошку и на обеденном перерыве ем. И мой немецкий коллега спросил, а что это такое? Когда
2: ой,
3: я ему описал,
2: нельзя,
3: что там внутри, он
2: нельзя.
3: Сказал, получается, это салат, где очень много соуса. Горчица в Германии действительно не острая, поэтому... мы ставим сами или в русском магазине покупаем, но в окрошку я горчицу не кладу. Слушайте, ну, на минералке окрошка это вообще что-то новое. Ну, то есть, следующий шаг это окрошка на просека все-таки.
2: Да.
3: Ну, после минеральной воды.
2: И вместо огурцов так... все-таки клубника. Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну, а в миске салат под окрошечку основа. Дорогие друзья, продолжаем говорить мы с вами про окрошку. Ваша любимая окрошка, ваши любимые ингредиенты в ней, ваши секреты, лайфхаки, что вы добавляете, вот чтобы было вкуснее. Кто-то вот добавляет, например, васаби.
3: Серьезно? Ну, это же уже какие-то эксперименты.
2: Наталья пишет: окрошку обожаю, ем традиционно на квасе и обязательно добавляю сметану и васаби. Она придает легкую пикантность.
3: Жуть какая. Елена
2: ладно,
3: нам пишет.
2: Жуть. Надо говорить, пробовать
3: Марина,
2: будем.
3: А вы не пробовали, как некоторые, этот окрошечный салат с майонезом или сметаной просто запить квасом? Многие, кто не приемлет окрошку, делают вот так. А зачем? Mm-hmm. Ну, типа, все едят окрошку, и мне тоже надо, сейчас сезон. Mm-hmm. Ну, то есть, я на самом деле, мы сейчас говорили, что некоторые любят окрошку на минералке. В прошлом году, знаете, есть такой, в общем, гастро всякие блогеры, которые каждое лето составляют список каких-то необычных сочетаний. Это называется какой-то там в мире вина, это называется пейринг, ну и серии что к чему подходит, и что с чем сочетать, чтобы лучше раскрылся какой-то вкус. И, например, советовали игристое есть с редиской, а редиску посыпать солью и мазать ее сливочным маслом.
2: Ух ты!
3: И на самом деле, ну то есть, типа как такой легкий закусончик. Вот эту молодую редиску, которая еще с зеленым вот этим хвостиком, то есть не отрезать хвостик. Ты ее вот так отрезала, вот эту штучку, которая корешочек, ну... длинненькую вот эту финтифлюшку эту отрезал, значит, все это кладешь на тарелочку, посыпал крупной солью, можно розовую, можно обычную.
2: А зеленая потом остается?
3: Зеленая остается, потому что вот именно нужна прям супер молоденькая редиска, понимаешь?
2: С ботвой
3: ну,
2: есть?
3: Ну, может быть, ботву не есть, но просто это красиво выглядит при подаче, понимаешь?
2: Гастроблогеры всякие.
3: И ты берешь
2: всякие.
3: Сливочное масло, так. Намазываешь вот это вот то, что ты кругляшочек отрезал, как бы, ну, не там, где ботва, а вот там, где мы вот этот финтифлюшку отрезали, короче, так. Где срез редиски. И все это ты запиваешь игристым. И типа супер сочетание, вкусовые сосочки ликуют. Ну, то есть, в принципе, вы понимаете, что наша окрошка, которую русские люди изобрели и едят вообще, и весь мир в шоке, и тут, наконец-то, весь мир, вот это вот шампань, вот это вот все, они поняли, что все такие. Есть какое-то вот это вот что-то
2: есть
3: газированное
2: что-то резонное,
3: с редиской.
2: Да, да.
3: Это есть хорошо, но может быть, как бы когда-нибудь все-таки...
2: Что-то газированное с редиской, ребят, понятно. А вы тут окрошка, окрошка. Так, доброе утро, окрошку просто обожаю. Лучше на квасе и с хреном. Квас собственного производства. Едим всей семьей, и да еще и жареной картошкой, написал нам Андрей.
3: А Ирина нам пишет комплимент. Слушаю вас каждый день. Ребят, вы замечательные. Артем просто прелесть. А Маришечка любит спорить, как моя дочка. Очень похожа. Да я не люблю спорить. Я вообще в целом бесконфликтный.
2: Просто Маришечка тоже чья-то дочка, понимаете,
3: нет,
2: дорогие друзья.
3: Нет, я про другое. Мы же не спорим. А просто как бы у нас разные мнения. Я уверена, что кто-то и поддерживает
2: Артема. Нет,
3: иногда
2: мы спорим. Почему?
3: Из серии, что Марина совсем с ума сошла.
2: Мы...
3: Про какие-то пейринги
2: рассказывает.
3: Ребят,
2: иногда мы спорим, а иногда... Ну, просто в спорах рождается истина. А иногда мы просто отстаиваем свою точку зрения, но при этом это, ну, мне кажется, ну, может быть, похоже на спор, а может быть, и не очень.
3: Алексей пишет, как можно вообще есть холодный суп, и как это вообще можно, или как это можно назвать? Ну, ешьте
2: им не
3: оливье,
2: согреешься,
3: тарелку оливье с хлебушком и запейте это кваском. Ну, сейчас нормальный квас-то не найдешь, вот если серьезно. Вот каким кваском запить? То, что продается
2: есть,
3: в магазинах?
2: Есть.
3: Ну, надо прям знать, как.
2: Но я вот прям тебе могу сказать. Магазин на А начинается, на Н заканчивается, и еще буква Ш посередине там.
3: А,
2: там
3: вот
2: можно
3: этот,
2: прикупить нужный, да. Нужный квас беленький можно купить прям для окрошки.
3: Но это же не то, что оливье запивать таким квасом. То есть он для окрошки подходит, а просто его пить... Но ты не будешь его просто пить.
2: Я буду.
3: Серьезно?
2: Я много чего пил из того, что...
3: Да я знаю, ты все пьешь. Ты тот человек, который ничем не побрезгует. Это нормально.
2: Нет, я могу побрезговать. Но, вот, например, я никогда не буду вот...
3: Окрошку на чаче.
2: На кильке с томатным соусом.
3: Почему?
2: Я даже не
3: но
2: буду пробовать.
3: Но если туда бахнуть жареной картошки,
2: даже
3: то...
2: не буду, я, тем более картошку. Я даже не добавляю картошку.
3: У меня мама говорит, что это можно, ну, типа, кормить животных. Когда вот килька и окрошка, и все вместе.
2: Ну, видишь,
3: но,
2: а для кого-то деликатес. И это хорошо, что мы
3: у
2: разные.
3: Всех действительно
2: и
3: разные
2: у каждого
3: вкус.
2: Свой вкус. Да, еще и привычка имеет очень большое значение. Продолжаем обсуждать вашу любимую окрошку.
4: И с каждым час...

0: Фасон. Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка.

0: ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Откровенно, сокровенно.
5: Откровенно о сокровенном.
7: Говорим сегодня об окружке, и не только. Вот, ваши любимые ингредиенты, что вы непременно добавляете, чтобы было пикантно и вкусно. Те, кто ест окрошку на квасе, их вообще нужно гнать подальше метлой. Окрошка должна быть только на кисломолочных продуктах. Это тан, айран, любая сыворотка и прочее. Это я вам говорю как ветеран окрошечных...
8: Это газорез, что ли?
7: Нет, это Сергей из Москвы.
8: Ого, еще такой стиль написания сообщений.
7: Да, это я вам говорю как ветеран окрошечных битв и сражений.
8: А с кем вы сражались? Мне вот интересно. А что насчет кильки и томатов в окрошку?
7: Ничего, Сергей, ваше мнение интересно. Вот, да, что вы думаете по поводу кильки в томатном соусе?
8: Кстати, знаете, говорят же, что вот этот, как это называется, сетевое заведение с фастфудом, которое у нас переименовалось с некоторых пор.
7: С точками вот этими, многоточиями.
8: Говорят же, что у них есть по всему миру, то есть, допустим, там в Греции свои блюда, в Турции, ну то есть какой-то свой специалитет. Почему у нас в России...
7: Я в Испании ел такой филе у фиши, это просто настоящая рыба.
8: Что-то с Испанией связано, да?
7: Да, настоящая рыба прям вот там, она совсем другая.
8: Я к тому, что и есть вот одно блюдо в меню, которое типа вот только здесь можно попробовать, несмотря на то, что все остальное везде одинаковое в этом концепции заведения.
7: А в Греции был...
8: А в Турции же какие-то вот эти кебабы там.
7: Конечно, конечно, конечно.
8: Я к тому, что почему в России не сделать вот окрошку? Прям вот чтобы иностранцы приехали, да, понятно, ты можешь взять любой узнаваемый бургер, а тут, пожалуйста, бери вот реально наш суп, который всех удивляет. То есть я понимаю, что холодец, наверное, не слишком фастфудное блюдо, но вот окрошку-то приготовить вообще не проблема.
7: Ну, во всех красивым... русских ресторанах есть холодец. Ну, не знаю,
8: тут,
7: кстати.
8: Тут смотри. Ну, в общем, отвлеклись, это для тех, кто слушает нас из маркетологов. Вы давайте там не расслабляйтесь, придумывайте что-нибудь. Галина пишет, что она родилась в староверческой деревне, и весной почитался березовый сок. Держали его в холоде, добавляли веточки и листья смородины, а крошка непередаваемая вкусная и полезная получалась. Зелень
7: на березовом соке?
8: На березовом соке и с листьями смородины.
7: Боже мой, с листьями смородины. Вот это да. Не, это я бы попробовал, кстати.
8: С зеленью, со свежими яйцами. Лет 30 не видела, не ела, приятная, сытная, утомляющая жажду кушания. Сейчас такого просто нет. Это вот в Вологодской области было дело. Мы тогда не знали, что это окрошка. Называли это березовка. Кстати, по поводу листьев смородины. Вот сейчас же весна. Ну, сейчас уже, наверное, из-за того, что ранняя весна, уже там молодые вот побеги, когда от смородины только вырастают новые веточки. Это немножко, ну, припускают на сковородке. Если это добавлять в салат и зеленью, это реально вкусно, потому что смородина у нее же такой специфический.
7: Да.
8: Поэтому добавляют в огурцы, еще в какие-то закрутки, но это дико вкусно, поэтому вот это, Галина, ваш рецепт хотелось бы действительно попробовать. И березовый сок, и вот это
7: самая любимая окрошка с хорошей докторской колбаской на кислом окрошечном квасе со сметанкой, капелькой уксуса, обязательно с зеленым луком, укропом готовлю всегда только сам. Вот, это железяка, да?
8: Ну, так, ник у человека
7: железяка.
8: Такой. Железяка.
7: Прислал нам железяка.
8: планета железяка.
7: Да, Ольга из Нижнего Новгорода ела с квасом, кефиром, но больше всего нравится со свеклой. Свекла сырая, натирается на терку, заливается кипятком. Туда соль, сахар, лимонная кислота по вкусу, получается как холодный борщ.
8: Ну, то есть вот. Это свекольник.
7: Это уже свекольник,
8: разновидность, да. Свекольника.
7: Вот, ну что, это разновидность свекольника. Ну, кстати, окрошка, ну да, тоже разновидность чего-то.
8: Салата жидкого.
7: Залитого квасом.
8: Так, нам написала Елена, что она тоже в новостях читала, что 350-400 граммов окрошки не принесут вреда, но это только если они на настоящем квасе. И это тот самый квас, который делают на ржаной муке. И вот в детстве у бабушек Елена такой всегда пробовала этот квас и как-то готовила сама на хлебе. А насчет клубники в окрошке дедушка тогда добавлял горсть лесной земляники. Mm-hmm. И один раз съела такую окрошку, но сейчас отдельно бы съела только землянику.
7: Ладно, Елена. Друзья, еще немного окрошечных историй, откровений мы почитаем в следующем часе. А еще в следующем часе будет непременно...
8: Ваша любимая чечеточка.
7: Да.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, 26 мая на календаре. И день недели – это вторник. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, поговорите с близким другом. Это поможет вам понять прежде всего себя. Ваша песня «Лодочка» Игоря Саруханова.
2: Тельцы, стоит попытаться принимать события такими, какие они есть, и не пытаться что-то изменить. Хорошие новости прибавят вам оптимизма и уверенности в собственных силах. А ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Близнецы, плодотворные у вас дни, и много чего интересного происходит как на работе, так и дома. Будьте тактичны и здравомыслящие, и тогда все у вас получится. Настроение в песне Багульникова Анна Кучина.
2: Раки, реализация новых замыслов сегодня принесет вам успех, а вечером вам понадобится исключительная осторожность, вас могут обмануть, так что будьте аккуратны. А совет ловите в песне «Без тебя» Стаса Михайлова.
1: Львы, сегодня никому и ничего не обещайте, потому что все разговоры и обещания могут зайти слишком далеко. Старайтесь избегать незнакомых обстановок. Ваша песня «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Девы, удовольствие вам сегодня доставит и работа, и общение с любимыми коллегами. А вот друзья порадуют интересными новостями. Ваша песня в этот вторник «Пальма де Майорка» Михаила Шуфутинского.
1: Весы, ваш несгибаемый оптимизм – это залог душевного спокойствия. И не только на работе, но и в семье. Поступит предложение, которое сегодня поможет пополнить ваши финансы. Ваша песня «Рубашка нараспашку» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, постарайтесь спокойно отнестись к незначительным испытаниям, которые вам подготовила судьба. Ваша песня сегодня «Артобстрел» Михаила Бублика.
1: Стрельцы, прежде чем принимать серьезные решения, обязательно посоветуйтесь с друзьями. Ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Козероги, улыбайтесь, влюбляйтесь и удивляйте себя и окружающих за окном. Прекрасная погода, позвольте своим чувствам взять верх над разумом. А ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
1: Водолеи, проведите время с близкими и постарайтесь, чтобы каждая минута потраченного времени принесла вам только пользу. Ваша песня «Птичий рынок» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, сейчас не лучшее время, чтобы вести переговоры и решать важные деловые вопросы. Лучше послушать хорошую песню, например, «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Ой, это очень хорошая песня. Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В России разработают государственный стандарт на рационы школьного питания, сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Боцкая. Ожидается, что новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и будут учитывать индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что на российском рынке есть производители, выпускающие именно такую продукцию. Причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В связи с этим депутат призвала предоставить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях. Мошенники начали продавать несуществующие экскурсии. Аферисты активно создают фейковые туристические чаты в Телеграме, где представляются такими же путешественниками или гидами, предлагая совместные экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. В МВД предупреждают, что основные признаки обмана – это требование внести полную предоплату, отказ от предоставления чека, предложение суперскидок. Информацию о туроператорах и гидах можно проверить через единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. С 1 июня в Москве начнется самый масштабный летний сезон городского проекта «Мой спортивный район». Москвичи и гости столицы смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе более чем на 140 площадках – во дворах, парках, на ВДНХ, в Лужниках и даже на крышах районных центров. В летнем сезоне будут доступны занятия по 13 видам спорта. Площадки для занятий будут работать по всей Москве. Расширение географии бесплатных тренировок – ключевая задача стратегии развития московского спорта до 2030 года. Чтобы присоединиться к тренировке, нужно выбрать удобную площадку, дату и время на сайте проекта «мойспортрайон.рф» и пройти регистрацию. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань стоит 10 рублей 53 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 14, весь день кратковременные дожди. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 10:05 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова у микрофона. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
3: Здравствуйте, наши любители окрошки. Уже третий час обсуждаем с вами, какую окрошку предпочитаете вы, на чем вы ее делаете. Оказалось, что помимо кваса, айрана, кефира и тана, еще и минеральная вода с уксусом присутствует.
2: И рыба присутствует, и килька в томатном соусе присутствует.
3: Это люди пишут, непонятно, кто это ест. Пока нам никто не написал, что я это люблю.
2: Надежда пишет: доброе утро, окрошку обожаю. Самое любимое блюдо летом, я ее готовлю только на квасе. А вместо колбасы у меня всегда в окрошку идет, внимание, Марин, консерва сайра и горбуша, обязательно хрен и горчица. Это очень вкусно.
3: Ого, это какая-то новая вот модификация так, да, окрошки.
2: Сайра и горбуша. Не или, а сайра и горбуша.
3: То есть это уже такая почти уха.
2: А также хрен и горчица. Да, холодная уха.
3: Ирина Пчелка нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. У меня муж категорически не ел окрошку, а вот холодный суп с удовольствием, то есть варила ему телятину, остужала, удаляла жирок застывший, и этим бульоном заливала все овощи, которые идут на обыкновенную окрошку. Единственное, нужно в конце добавить лимонную кислоту и обязательно зеленый лук с укропом, посолить, потолочь все это ступкой, чтобы сок пустило, и заправить. Вот такой холодный суп. Ну, то же какая-то из разновидностей окрошки, я так понимаю.
2: Ну да, уже смесь холодца
3: с нужен для того, чтобы немножко не такой вид был у бульона.
2: Не такой пресный, может
3: и вид быть. У бульона был приличный.
2: Да. А осветляет, да?
3: Ну, я думаю, что да.
2: Доброе утро. Моя любимая окрошка – это все продукты, кроме колбасы. Но при этом туда добавляется пара ложек раздавленной консервной кильки в томате. Раздавить ее надо, Марин. Не просто цапать.
3: Ну, раздавить в смысле съесть?
2: Раздавить, нет,
3: или раздавить
2: ложкой.
3: В смысле, как ты бил редиску?
2: Как я редиску долбил, да, головой об стол. Вот, раздавленные консервы, кильки в томате, квас, само собой, и немного майонеза. Это что-то. Елена и... пожалуйста, из Москвы.
3: А вот Ольга, наша девочка. Доброе утро, самые веселые ведущие в семье. Все ели окрошку и свекольник. Я, насмотревшись на все на это, никак не могла понять их восторга. Попробовала ребенком один раз и больше даже не пыталась. А вот нам некоторые пишут, что, Марина, с возрастом вкусы меняются. Может, вам уже пора попробовать еще раз окрошку? Типа из серии, что я уже не ребенок, и надо, может быть, сейчас
2: принести
3: мои...
2: тебе завтра окрошки вместо битой редиски.
3: Не знаю, давай опять битой редиску. Вкусно же было.
2: Да?
3: Да. А может быть, давай продолжим. Я тебе принесу. Какое-нибудь варенье из одуванчиков или сахар из сирени.
2: Нет, ты мне обещала сирени. Кабачки жареные попробовать.
3: Так
2: да.
3: Еще покажи, цветы не кабачков. Сезон, где я тебе цветы возьму.
2: Цветы кабачков никто пока не говорит.
3: Может, мне кто-нибудь подарит охапку пионов, я тебе пионы зафарширую.

0: реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, заправляем чем угодно кружку, заливаем тоже чем угодно уже, я так понимаю, кто-то газировка со сметаной, у кого-то квас, у кого-то тан, у кого-то айран.
2: И все это называется
1: окрошка. У кого-то рассол. Нет.
2: Рассол.
1: Рассол, представляешь? Вот что пишет нам Люсиндра. Самая вкусная заправка для окрошки – это рассол из-под огурцов или помидоров. Вот и все.
2: Слушай, а ты вот свою битую редиску делаешь. У тебя же тоже там сок есть.
1: Да, там рассол появляется потом.
2: Вот тебе надо на этом рассоле попробовать сделать окрошку.
1: На...
2: отферментированной твоей этой редиски.
1: А там совсем немного.
2: А ты сделаешь,
1: что?
2: Чтобы было много.
1: Нет, не получится.
2: Огурцы
1: много.
2: Огурцы еще добавь.
1: Ну, это ведро надо редиски сделать,
2: да?
1: Марин.
2: А что такое?
1: А что такое?
2: Ведра, что ли?
1: Я
2: нет?
1: не выращиваю редиску ведрами. А 500 граммов...
2: А может, у кого-то на даче уже выросло много редиски? И есть какие-то излишки?
1: Стоит 170 рублей. Давайте не будем забывать.
2: А ты все-таки с ботвой ешь. Ну, добавляй ботву.
1: Марин, я тебе завтра просто ботву принесу отбитую.
2: А, понятно.
1: И все.
2: Ну ладно, давай это потом обсудим. Не, не налю, не будем выносить ссоры за сбы и ботву тоже. Роман нам пишет: добрый день. На квасе и кефире окрошку не понимаем. Для нас самое лучшее — это архангельская. Много овощей, тушенка говяжья, либо вареная говядина, сметана, немножко майонеза, уксус, соль по вкусу. И главный ингредиент — это, конечно, холодная родниковая вода. А-а-а. Картошка всегда отдельно, вареная, горячая, в прикуску. Попробуйте. Квас и кефир просто нервно курят, пишет Роман.
1: Нет.
2: Родниковая вода. Сейчас еще родник надо искать.
1: Надо родник выкопать? Не искать, Марин.
2: Нет, выкопать — это не то, Артем.
1: Да,
2: это ты, это ты выйдешь на грунтовые воды.
1: Нет, а если искать нужно... родник, Марин, можно наткнуться на канализационную вот эту вот, прорвавшуюся трубу, понимаешь?
2: Да нет, в Москве ты родник не найдешь.
1: Никогда. Только в лесу в каком-нибудь, но это где надо ходить. Так, доброе утро. Окрошку я могу есть 3 раза в день. И при этом все лето. Вот. Обязательно на газированном айране. Да, согласен, здесь нормально. С горчицей, сметаной, лук, зеленый укроп. Растирай это до соли, чтобы был аромат зелени. Вместо колбасы — куриная грудка, буженина или любое мясо в нашей семье. Все это любят. А особенно, когда лето очень так. и очень жаркое. А вот все, что ты там увидела...
2: Из Греции теплый привет я увидела.
1: Обязательно.
3: Все

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, по-прежнему мы с вами решили сегодня обсудить замечательную новость, что окрошки можно съедать в безопасной дозировке 350-400 граммов.
3: Безопасная дозировка.
2: Это вот безопасная дозировка, если там есть газировка. Если там же только квас, безопасных доз гораздо больше. Так, ладно, все, хватит.
3: Так,
2: уже.
3: Я начинаю зачитать сообщение из Греции, что нам написала наша слушательница Татьяна, то, что окрошку в Греции они делают с греческим йогуртом 5% по жирности и очень вкусно, без колбасы и без всяких мясных и рыбных изысков, только овощи и разведенный прохладной водой греческий йогурт для салатов. А вода-то зачем?
2: Чтобы жидко было, Марин. Йогурт,
3: то есть все-таки тут, как бы, я так понимаю,
2: йогурт, у него
3: субстанция определенная. История, чтобы все-таки было жиденько.
2: Да, жиденько.
3: Мне, от Светланы зачитай сообщение, пожалуйста, и перейдем к сечетке.
2: От Светланы?
3: Ну, чтобы вот ее чувство юмора передалось всем.
2: Доброе утро, Марина и Артем. Нет, рано к чечетке переходить.
3: Я к тому, что просто мы 3 часа читаем сообщение, видимо, для тех, кто не совсем понимает, что здесь происходит.
2: Рано переходить.
3: Это разные люди пишут разные рецепты. Но от Светланы тогда все.
2: Зачитываю, да. Доброе утро, Марина и Артем. У меня ощущение, что люди не рецепт окрошки вам рассказывают, а какие-то средства слабительные, какие-то средства, да, вот это вот килька, газировка, кефир, айран, рыба, что вообще происходит? Я просто хотела позавтракать.
3: Ну, позавтракайте другим, видите? Это смешно.
2: Мне нравится. И позавтракайте другим. Конечно, другим.
3: Ну, а чем другим, если обязательно надо что-то развести водой? Какой-то салат. Лена, слушайте, ну а что, вода это как бы, ну, она наполняет...
2: Жизнью, тело, да. Да, Марин, энергия, да.
3: Я не хотела сказать, ну ладно. Лена нам пишет, я всегда делаю окрошку на сыворотке, много зелени, ночь в холодильнике и на утро со сметанкой, ну это просто огонь. А в жару ее можно есть целый день и прекрасно себя чувствовать. Мы любим окрошку в прикуску с сырниками. Внимание! Это реально вкусно. Окрошка такая с кисленькой.
2: Ну ладно драники, но сырники-то как сюда попали?
3: Окрошка с кислинкой, вот Лена говорит, а сырники со сладинкой. И сочетается очень вкусно. Слушайте, а у нас что сегодня тема? Ваши гастрономические извращения?
2: Извращения. Развраты, Марина, это другая тема.
3: А извращение прямо эта тема,
2: так,
3: да?
2: Так, как-то раз пробовал окрошку, внимание, на курином бульоне. Понравилось.
3: Ну, подождите, ну это просто испортился салат. Ну, или даже нет, еще пока не испортилось, но вы решили...
2: Так, у нас есть салат, но его мало.
3: Ведь холодный
2: можно
3: бульон
2: сделать
3: это...
2: из него 3 литра чего-то много.
3: Холодный бульон это на любителя же удовольствие, нет?
2: Холодный бульон?
3: Ну, вот куриный бульон холодный.
2: А почему ты решила, что он холодный?
3: Ну, потому что окрошка – это холодный суп.
2: Нет? Ну, да, верно.
3: Ну, то есть, там
2: я не знаю, что ел
3: вот
2: Вячеслав.
3: Такой жирок плавает,
2: я не знаю, что там ел Вячеслав. И что у него плавало в итоге в тарелке. Но вот ел на бульоне, говорит, все понравилось.
3: Ну, это хорошо.
2: Так, здравствуйте. Окрошку я сейчас делаю на майонезе с водой. Вот в детстве бабушка делала на квасе, который делала сама. И бывало иногда...
3: С хмеля, чтобы ты понимал. Не просто окрошка, а еще хмель. Это такое вьющееся растение. Хмель, солод.
2: Хмель в дефиците.
3: Как в дефиците? Все заборы увиты в регионах.
2: Это не он.
3: Это тот хмель.
2: Это не тот. А, другой хмель?
3: Ну, которые вот такие типа шишечки, но мягкие.
2: Но не в пиво же добавляется.
3: Нет, ну, тут же тебе не говорят, что бабушка варила пиво и параллельно
2: просто
3: делала.
2: Для меня хмель это то, что в пиве, ну ладно. И бывало иногда, если она в тепле останется, то получалось немного с градусом. Вот, я же тебе говорю, пиво делала бабушка. Правильная бабушка, хорошая. Квас с хмелем был, а тут главное его вовремя холодильник убрать, а то будет брага уже.
3: Так, Артем, а вот сейчас я тебе зачитаю сообщение от девушки, а ты угадай, как ее зовут. Доброе утро, любимое радио. Моя любимая окрошка – это шампанское с клубникой. Как зовут девушку? Ты знаешь такое имя. Странные вкусовые сочетания и любовь к игристому. Как зовут человека?
2: Марина.
3: Да, наша слушательница Марина, понимаешь? Марина, я с вами. Когда мы встретимся с нашим клубом-любителем клубники с игристым?
2: Ладно, девочки, что я хочу вам сказать? Ну, миллиард рецептов нам сегодня прислали. Надо просто зарезюмировать.
3: И ни одного приличного.
2: Да ладно, были приличные.
3: Ну какие? Кто-то слишком много сметаны добавляет.
2: Почему много-то? В меру.
3: Ну я вот голосую за вот березовый сок. и бруньки.
2: Березка и хмель.
3: И смородиновые бруньки.
2: И хмель. Обязательно пару шишек.
3: И шунели.
2: Киньте мне. Так, ладно, все, дорогие друзья. Это да.
3: Слушай, хороший был салатин.
2: Это была рубрика «Откровенно, сокровенно». Сегодня более чем откровенная получилась у нас беседа.
3: Слушайте, аппетит,
2: но
3: мне
2: пора
3: кажется, не разыгрался.
2: Переходить к чечеточке.
0: Чечеточка на радио «Шансон».
2: Аппетит у тебя не разыгрался, это понятно, потому что ты не любишь окрошку. А я сегодня однозначно уже все, я решил. Сейчас вот приезжаю, заезжаю в магазин, беру необходимые ингредиенты и беру редиску опять же. А может быть ту редиску взять, которая маринованная? Ого! Вот эта вот, которая битая уже. А
3: мы не всю съели сегодня с утра?
2: Я вообще-то банку сделал литровую вчера.
3: И знаете, сколько он мне дал? Две редисочки.
2: А вдруг ты сказала бы, это не вкусно?
3: Чтобы вы понимали, просто это было всего две штуки для первого выхода.
2: Стоп, игра. Начинается чечетка. Первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. Бабка что сделала?
3: Делала окрошку.
2: А, бабка сделала окрошку.
3: Давай не сделала, а делала.
2: Делала?
3: Ну, чтобы типа в процессе.
2: Да, в процессе,
3: еще.
2: Хорошо. Бабка делала окрошку, друзья. Плюс 7-909-955-130, с вас еще три строчки. Бабка делала окрошку, это первая строчка. Еще три, чтобы получилась частушка. А самые лучшие частушки прозвучат у нас в эфире.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Чечеточка на радио «Шансон».
1: Из тысячи сообщений, из тысячи частушек выбрать лучшие 7 задача непростая. Но мы с ней периодически справляемся. Вот и сегодня справились, дорогие друзья, самые лучшие частушки, присланные вами, конечно, прозвучат в нашем эфире. Бабка сделала окрошку, это первая строчка, и в нашей студии уже появляются голодные до окрошек. И до частушек. Давай.
10: Бабка делала окрошку, залила салат пивком. Под хорошеньким хмельком деда будет вечерком. Опа, опа, это от Андрея.
1: И это совсем не

0: Вторая кружка сейчас была, мне кажется.
1: А бабка делала окрошку, дед поехал, схватил баян, коль набрашь кита, окрошка, будешь сыт, ты будешь пьян. Опа!
2: Ты уже как пьяненький поешь, Егорыч.
0: А Палыч продолжает эту историю, да, это очень хорошо.
2: А бабка делала окрошку, дедка рядышком сидел, песни пел, картошку чистил, веселил свою любовь. Это от Натальи.
0: Замечательно.
2: Хорошая
0: так.
2: Рифма, да?
0: Из Кагалыма следующая частушка. А бабка делала окрошку, накормила всю семью. Траванулись они немножко, только я в углу стою. Алиюшка!
2: Наказали. Угол постоят. Евгения сейчас будет.
0: Ханты-Мансийский округ, давай.
2: А бабка делала окрошку, чтобы деда накормить. Вместо кваса и кефира догадалась пиво влить. Опа! Опа! Это от Евгения.
0: И уже третья, где вместо кваса что-то вливают. А бабка делала окрошку, покрошила мармелад. Квас добавила морожку в туалете. Дед был рад.
2: Это от газореза.
0: А вот после такой частушки слово газорез уже по-другому воспринимаешь.
2: А бабка делала окрошку, не добавила картошку. Дед на бабку осерчал, полбулошкой настучал. Опа, опа, это от Светланы.
0: А теперь споем сейчас мы от Аристарха. А бабка делала окрошку для домашних, это шок. Целый день они дрались, кому достанется горшок.
2: Господи, хорошо, что в деревне живут. Вышел в поле и не дерись уже с бабкой.
0: Вышел в поле, далеко тебя видать.
2: Бабка делала окрошку, покрошила все немножко. Бекон, сыр и сервелат. Ох, желудок будет рад от Дмитрия.
0: Так, от Эвелины ты пела же, да?
2: Нет, еще.
0: Еще не пела Эвелину? Давай, я спою. Бабка делала окрошку и плясала под гармошку. Дед редиску нарезал и под дудочку плясал.
2: А вам реально нравится частушка, дорогие наши радиослушатели? В смысле, сочинять их?
0: Так,
2: победитель.
0: Ну и давай.
2: Бабка делала окрошку из всего и понемножку. Хмель, редиска на кефире. Рецепт услышала в эфире. Это точно. Я думаю, многие сегодня нашли нужный рецепт. Это была Александра. Александра, приз сегодня достается вам. Вы лучшая.
0: Ну, да, молодец, Александр.
2: Все лучшие. Сегодня вы все утро нас веселили. Невероятно.
0: И своими рецептами сначала, а потом уже и своими частушками.
2: И рецептами.
0: Да.
2: Завтра вернемся в то же самое время. А вы пока что должны сделать? Вы, во-первых, должны зайти на сайт radioshanson.ru, потому что вдруг вы еще не почитали всю информацию о том, где в этом году будет проходить бархатный шансон.
0: И а когда? С 24 по 30 октября.
2: В роскошном отеле «Титаник». Белек, гольф, делюкс. Ну, в общем, все эти красивые слова, не просто слова. Нереально красивые отели, огромное количество бассейнов. Все включено. За алкоголь дополнительно платить не надо. Сколько хочешь, подходи.
0: А окрошка будет?
2: Окрошка. Ну, слушай, я могу сама готовить на просекку.
0: А, ну твою окрошечку мы тоже попробуем, а почему нет?
2: Ты можешь, конечно, что-нибудь там делать свое на Тане, на Айране. Там же в Турции же есть что-то вот типа Айрана.
0: И Тана, и Айрана.
2: Значит, будет окрошка, вообще не проблема. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, будет реально круто. Будут лучшие артисты шансона, и Михаил Захарович Шафутинский.
0: И Михаил Бублик, не знаю отчество.
2: И Михаил Задорин, и Евгений Григорьев, и Сергей Любавин. И огромный список, все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Но пришло время нам с вами прощаться.
0: Да, завтра вернемся в 7 утра. Не забудьте завести будильник. С вами были Марина Дымова.
2: И Артем Демин.
0: Пока,
2: целуем, обнимаем.
0: Пока.
2: Всем пока.
0: Ну, а на пасашок вот Тамара Кутидзе.
2: Кстати, тоже
0: спеть.
2: Будет на бархатном шансоне.
0: Серьезно?
2: По-моему,
0: я
2: да.
0: Я ради нее поеду только.
2: Вот посмотри на сайте.

0: 11 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Штрафы до 100 тысяч рублей за продажу бензина дети могут ввести в Подмосковье. Соответствующий законопроект рассмотрит Мособлдума в ходе ближайшего заседания. Инициатива направлена на профилактику ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Запрет на продажу горюче-смазочных материалов детям в Подмосковье начнет действовать с 1 сентября текущего года. Родителям может грозить уголовная ответственность за рисунки детей на асфальте. Штраф 1000 рублей или арест до 15 суток грозит за нарисованные мелом нецензурные или оскорбительные изображения и фразы. Такие меры применимы к нарушителям с 16 лет. В отдельных случаях за подобное может грозить лишение свободы. Уголовное преследование наступает при вандализме, это порча имущества. Возраст ответственности начинается с 14 лет. Наказание может включать штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев. В России сегодня завершается учебный год. В школах 26 мая прозвенят последние звонки. Эту дату определило Минпросвещение. Выпускные вечера состоятся 27 июня. Экзамены для выпускников начнутся не раньше 1 июня. Особое внимание сегодня уделяют вопросам безопасности. Школы должны обеспечить охрану, медицинское сопровождение и строгий пропускной режим. В ряде регионов 26 мая введены ограничения на продажу алкоголя. Это пока все новости. Мария Диева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: сердит.
1: Я понимаю, что не можем мы прожить ни дня без хорошей душевной музыки. Денис у микрофона, вы настроены на волну радио Шансон. А это значит, что впереди каждый день и каждую ночь в любое время года вас ждет новое музыкальное открытие. Или же актуализация каких-то песен, которые живут в нашем сердце и дожидаются нужного момента.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

У каждого из нас есть девиз, который мы даже неосознанно, но всегда себе напоминаем и проговариваем. Ну, такой слоган по жизни. У Александра Васильевича, песню, в исполнении которого мы только что услышали, он таков. Я всегда искренен со своим зрителем и слушателем. Это очевидно. Музыки много, шанс он один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы думаете, что наша отечественная «Лада Гранта» — это самый дешевый автомобиль в мире. Но на самом деле это не так. Сейчас минимальная стоимость «Гранта» составляет 850 тысяч рублей. А вот индийский автомобиль «Тата Тиаго» предлагается на родине марки всего за 340 тысяч рублей. На днях индийская компания и вовсе представила обновление самого доступного в мире автомобиля. Машина впервые получит камеру кругового обзора, цифровую приборную панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме этого, уже в базовой версии в хэтчбек установят 6 подушек безопасности вместо двух. Движущей силой бюджетной малютки является турбомотор объемом 1,2 литра, развивающий мощность 85 лошадиных сил. Также покупателям предлагается и полностью электрическая версия. Это самая бюджетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

вот что-что, а вместе мы точно обязательно будем, причем одиноким себя ощущать никому не придется. Бархатный шансон, наш музыкальный морской фестиваль на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября будет проходить. «Титаник Делюкс Гольф Белек» — это турецкий отель, где все состоится. Информация для лиц старше 17

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: свидания.
1: Когда есть так много слов, которые нам хочется сказать, но не хватает ни времени, ни вообще просто словарного запаса, потому что так много событий, так много душевности и чувств, они переполняют нас. Но для этого есть песня. Песня, которая вовремя услышанная или поставленная. Вот она решает множество вопросов. Все, что нам нужно, находим на волнах душевного.

0: Руслан Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомуша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Арктические программы в Карелии расширят. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны. В числе инициатив расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети с 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне реализуют сейчас проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. Среди ярких примеров – рудная линия Карельского коттеджа и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. В Акнаволоке станет светлее. Минас Карелии подвел итоги конкурса проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Жители деревни участвовали в конкурсе с несколькими проектами: освещение улиц Каменистая, Совхозная и Колевальская. Конкурсная комиссия одобрила только один для улицы Каменистая. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиона рублей. Это не только бюджетные, но и внебюджетные средства. Добавлю, что в деревне уже успешно реализовали несколько проектов по уличному освещению. За последние 5 лет светлее стали улицы Кириллова, часть Совхозной, полностью улицы Пертунина, Перкова и Набережная. Почти 200 подростков без прав поймали на дорогах республики. С наступлением теплого сезона за рулем мототехники сотрудники ГАИ все чаще останавливают несовершеннолетних. Подростки не только управляют транспортом без прав, но и допускают другие грубые нарушения, создавая риски для себя и окружающих. Так, с начала года за нарушение правил к административной ответственности привлекли 197 молодых людей в возрасте до 17 лет. Кроме того, на дорогах республики в результате 14 аварий травму получили 16 юных любителей мототранспорта. Костомукша празднует День биатлона. Международный праздник был отмечен в календаре 24 мая. Биатлонисты спортивной школы Костомукша отпразднуют его с размахом 30 мая. В этот день, ровно в полдень, организаторы приглашают всех спортсменов и болельщиков на стрельбище лыжно-биатлонного комплекса. В программе праздника несколько этапов: спортивное игровое соревнование, биатлонный квиз, биатлонная эстафета, подведение итогов учебного года и торжественное награждение. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня в Костомукши синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, довольно сильный, порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха от +1 до +5 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Ах, мадам, мадам, кружьте вы головы нам. О, прям стих получился. Всем желаю здравствовать, господа хороши. Вы на волнах радио Шансон, и Михаил Круг помог нам перешагнуть полуденную отметку по московскому времени. Ну что, теперь давайте еще подкинем дровишек в топку прекрасной музыки. Александр Розенбаум и Ирина Аллегрова. Ау.
1: Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Это только рассуждать можно, что все гладенько, все хорошо, все замечательно происходит. В планах, во всяком случае, у нас именно так. Ну, на бумаге тоже все гладко, да, забывают про овраги на местности. Ну, те, кто знает топографию и в поход ходил, ну, или в других моментах изучал это ножками, знает, о чем я говорю. Вот именно обо всех перипетиях жизненных и наши любимые драгоценные песни на волнах радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Lubrix. По совету друга.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества.

0: все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Насыщенная, интересная трудовая деятельность Владимира Ждамирова. Смотрю и восхищаюсь работой и самого автора-исполнителя, и его команды. Прямо сейчас завершается работа над новой песней и клипом «Беспризорная судьба», где снялся младший внук Владимира, Тимофей. А еще будет создан народный клип, я не шучу, про Краснодарский край. И песня, и видео, которое вы можете прислать, там, выполнив определенные требования, все найдете на официальных ресурсах Владимира Ждамирова. А вдруг именно ваш кусочек станет изюминкой этой народной видеоработы? Подождем, посмотрим.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сильный ветер накроет Москву в ближайшее время, сообщает гидрометцентр. Шквалы, порывы до 18 метров в секунду уже зафиксированы на севере Подмосковья. Предупреждение действует до 20 часов. В такую погоду необходимо быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Водителям важно внимательно следить за дорожной ситуацией и парковать автомобили в безопасных местах. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру 112. Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми свиданиями. При знакомстве с девушкой онлайн после непродолжительного общения поступает предложение сходить, например, в театр, квест или цирк. Собеседница утверждает, что уже приобрела билет и предлагает выкупить соседнее место. Для этого она отправляет ссылку, которая ведет на мошеннический сайт. За первые 3 месяца этого года злоумышленники похитили у пользователей 94 миллиона рублей. При этом средняя сумма списания превысила 6 тысяч рублей.

0: следует из данных опроса Национального совета таксомоторных компаний. Кроме того, налоговая нагрузка выросла на 69%, при этом количество поездок практически не изменилось. За год, по данным Росстата, средний чек на такси вырос на 11%. Еще одна проблема – стоимость автомобилей для классов «Комфорт» и «Комфорт Плюс», подходящей марки из разрешенного списка, стоит в районе 2,5 миллионов рублей. Мария Деева, Радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Ивана Кучина. Почему одной из? Ха, ну, вы же знакомы с его репертуаром и прекрасно все понимаете. Тот самый золотой фонд исполнителя. С вами Денис Денисов, вы на волнах радио «Шансон», и разговоры мы ведем о важном. Содержательная часть транслируется в песенном формате, ну, а усиливает восприятие музыкальная составляющая. Завернул? Ну так оставайтесь с нами, все поймете, что я имею в виду.

Этот парень с гитарой знаком всем. Игорь Саруханов, умудренный жизнью опытом. Да-да-да, и песня, содержание свое тоже несколько изменили. Но лейтмотив, он постоянен. О любви, о жизни, о нас. Музыки много, шансон один.

0: Сергей Наговицын как прекрасно сравнил девочку-проказницу, которая вытворила что-то, чего не было до момента встречи и познания. А так все и случается. Самые интересные вещи происходят на виду и в момент, когда мы этого меньше всего ждем. Ну, как и позитивные, так и лирические истории начинаются так.
1: Сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Несколько мгновений ностальгии, и сразу перед глазами кадры из старых вот этих кинолент. Может быть, вы и вспомнили «Весну на Заречной улице» или еще что-то про Столиваров. В общем, какая разница по большому счету? На простом, о человеческом, о счастье, которое здесь и сегодня выходит рядом с нами.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Действующую методику расчета среднемесячной зарплаты работников предложили пересмотреть. По мнению депутатов Госдумы, при подсчете следует учитывать только фактические доходы граждан без учета руководящего состава. Отмечается, что выплаты топ-менеджеров и бухгалтеров многократно превышают уровень оплаты труда большинства обычных работников. Об этом пишет газета.ру. Мера должна помочь формировать более адекватную картину уровня жизни людей, что упростит принятие эффективных решений в сфере социальной и экономической политики, а следовательно, приведет к реальному росту доходов населения. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью заработает с 1 июля. Подтверждение личности можно будет провести по биометрии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. По их данным, для полностью удаленной сделки понадобится электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Это требует предварительной подготовки. Так, подтвержденную биометрию можно получить в банке при очной идентификации, а также оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Ее сертификат действует год, а подтвержденная биометрия – 5 лет. Режим работы нескольких станций столичного метро изменится завтра утром. Об этом сообщил Дептранс Москвы. В частности, вестибюли проспекта Мира, Калужской, Рижской и Кольцевой линии будут работать только на выход и пересадку с открытия метро. А Новокузнецкой и Замоскворецкой линии с 6:30 до 10 часов. При этом на Рижской БКЛ вестибюль с 7:45 будет работать только на вход и пересадку. Пассажиров на время ограничений попросили пользоваться соседними станциями для выхода и входа в подземку. И в заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

Неделя прошлая, естественно, нами уже прожита, и сколько событий интересных вы пропустили мимо себя. Вдруг куда-то хотели сходить, что-то сделать, может быть, попробовать. Вот то-то же. Естественно, переносить на это мы ничего не будем, а спланируем что-нибудь новое. И выполним, а не просто оставим это в планах. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.

всякое в нашей жизни может подзабыться, потому что наша психика и память так устроена, что совсем нездоровые моменты она блокирует, а вот особенные, наоборот, ярко-ярко подсвечены. Вот у Ирины Круг этот день также особенно отмечен в календаре, потому что стала она мамой. Александра сегодня она поздравляет, мы, кстати, тоже, но об этом уже в программе «По заявкам» мы будем разговаривать. Вы пишите, поздравляйте своих близких, и мы Ирину поздравляем.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ой, девочки, мальчики, кто же нас любит больше всего? Ну, конечно, наши родители, наши близкие, абсолютно и безусловно. Поэтому и вы тоже отвечайте им взаимностью. Привет, передавайте поздравления в новый музыкальный час, к этому и призван на волнах радио «Шансон». А пока зажигаем

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья, надеюсь, соскучились по нашему любимому месту встречи. И вновь сегодня оно распахивает двери. Всем легкого вторника. Надеюсь, что в этот пасмурный день у вас остались силы шагать бодро. Мы попытаемся немножечко солнышко добавить в этот денек. В любом случае, все это делать лучше под музыку и солнце добавлять. И радоваться всем выпускникам сегодняшним, у которых звенит последний звонок. И этим удовольствием, а также другими всеми будем заниматься в ближайший час, друзья мои. Под музыку, разумеется. Наши места встречи, еще раз повторюсь, распахивает вновь двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Кайфовые учителя, друзья мои, кайфовые родители, еще более кайфовые сегодняшние выпускники точно заслужили теплых слов, комплиментов и трогательных речей в свой адрес. Поэтому, если что-то не успели им сказать сегодня на ушко, можете сейчас в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша» воспользоваться нашим эфиром и произнести, адресовать вашим любимым детям, родителям, педагогам важные, ценные слова. Спешите, пишите, и главное, на наш мобильный номер +7 900 457 47 00. Линия, наш телефон немножко запылилась, но готовы мы сегодня с нее стряхнуть пыль и вновь открыть линию для ваших смс-сообщений, для ваших посланий в мессенджер Макс. Помимо последнего звонка, можете любым удобным и интересным для вас поводом воспользоваться, поздравить с юбилеем, с днем рождения, может быть, с рождением ребенка, если у кого-то из ваших родных и близких такое приятное событие на днях случилось. В общем, +7 900 457 47 00. Пользуйтесь, друзья, и весь ближайший час.

0: Попутчики.
1: Очень надеюсь, друзья мои, что вы соскучились по нашей любимой рубрике «Попутчики», с которой мы традиционно начинаем наш эфирный час. И сегодня в «Попутчики» мы возьмем легенду. Его имя знают все, и песни его, я уверена, многие знают наизусть. Вся наша большая страна — Юрий Антонов. Повод у нас очень весомый и очень значимый, и очень торжественный. Дело в том, что на прошлой неделе народному артисту России Юрию Антонову вручили орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Ему вручал этот орден лично президент Владимир Путин. Также ордена была удостоена Надежда Бабкина, знаменитая артистка. Во время церемонии Юрий Антонов выразил признательность главе государства за высокую оценку его деятельности и значимую государственную награду. Я предлагаю в честь этого события сегодня вспомнить нашего попутчика, нашего легендарного Юрия Антонова, и послушать еще в связи с выпускными, с последними звонками, вернее, один из его самых трогательных недавних хитов «Доченька», прямо сейчас на 105,5.

Спешим о них рассказывать, озвучивать ваши приветы и поздравления. И первые, конечно же, герои этого дня – это выпускники сегодняшние от коллектива третьей школы. Сейчас полетят поздравления в адрес выпускников 9-11 классов. Ребята, пусть у вас все получится, пусть дорога будет легкой, мечты смелыми, а рядом с вами всегда будут люди, которые вас поддержат в добрый путь. Наши выпускники, мы вас верим и будем скучать.

Ваши теплые слова и пожелания, безусловно, я уверена, друзья мои, разгонят тучи. Даже в такой пасмурный и холодный день, как сегодня, и вновь вернется к нам хорошая погода. Может быть, не в сию секунду, но точно рано или поздно к нам вернется тепло. Следующее поздравление у нас в адрес выпускников первой школы, девятиклассники, одиннадцатиклассники. Вас спешат поздравить родители с вашей важной датой, с этим рубежом. Не спешите становиться взрослыми, просто они. Берегите себя, берегите свое любопытство, оно действительно важнее любых оценок. Но родители всегда рядом с вами, даже когда вы думаете, что уже все сами. Вас верят и вами гордятся.

За одним сегодняшним, хоть и праздничным днем, мы чуть не упустили еще одно важное событие. Это событие произошло на прошлой неделе, но оно очень значимое для нашего города. Наш политехнический колледж отметил свой 45-летний юбилей. Согласитесь, это событие для студентов, событие для всего коллектива колледжа. И в адрес сейчас как раз-таки всего коллектива и студентов, и ветеранов, а также выпускников колледжа полетят поздравления с юбилеем от коллектива комбината. Желают дальнейшего развития колледжа, талантливых студентов, новых достижений и, безусловно, успехов.

0: Погоня за звездами.
1: Ну что, друзья мои, теперь пора узнать, что же ждать нам от нового дня, в данном случае от среды. Итак, наш любимый астропрогноз, что же готовят нам звезды на новый день. Овны, новый день потребует от вас активности, быстрой реакции, возможно, неожиданные рабочие задачи, но именно они помогут вам показать себя с лучшей стороны. А вечером вам стоит немного сбавить темп и уделить время отдыху. Тельцы, завтрашний день принесет желание наводить порядки, причем не только дома, но и в мыслях. Хороший момент наступает для финансовых вопросов и спокойных разговоров с близкими. Близнецы, вы окажетесь в центре внимания. День подойдет для общения, знакомств, обсуждения идей. Есть шанс услышать предложение, которое сначала покажется случайным, но позже окажется важным. Раки, возможно, неожиданные новости или разговор, который заставит иначе посмотреть на ситуацию. Не торопитесь с выводами, говорят звезды, ближе к вечеру, завтра многое станет понятно. Львы, у вас появится возможность решить вопрос, который вы давно откладывали. В итоге многое будет зависеть от вашей уверенности, умения договариваться, в том числе в работе, а в личной сфере возможен приятный сюрприз. Девы, день пройдет отлично, спокойно. Для вдумчивой работы он подойдет. Не пытайтесь контролировать все и сразу, часть событий будет разворачиваться без вашего участия. А вечер вам советуют звезды посвятить восстановлению сил. Весы, завтрашний день принесет интересную встречу, неожиданное приглашение. Хороший день для творчества, общения и коротких поездок. Скорпионы, вам захочется определенности и ясности, особенно в личной сфере. Не бойтесь задавать прямые вопросы, ответы окажутся полезными. Финансовые решения лучше принимать без спешки завтра. Стрельцы, новый день способен неожиданно поменять ваши планы, но в итоге это окажется даже к лучшему. Возможно, новые идеи, предложения или желание резко сменить обстановку. Главное, не действовать импульсивно. Козероги, вам придется уделить внимание делам, которые вы долго откладывали. Несмотря на загруженность, день окажется продуктивным. Вечером у вас будет шанс спокойно выдохнуть. Водолеи, новый день принесет больше общения, чем вы ожидали. Возможно, интересные знакомства, разговоры, которые вдохновят вас на новые планы. В целом, хороший день для обучения и поиска информации. Рыбы, а ваш эмоциональный фон в среду будет переменчивым, поэтому вам важно не принимать все слишком близко к сердцу. День отлично подойдет для спокойной работы, для творчества и общения с людьми, которым вы точно доверяете.

Сегодня ночью, завтра к обеду уже прогреется, друзья, воздух до плюс 5 градусов. Но, поверьте мне, к концу недели ситуация заметно улучшится, по крайней мере, мы будем для этого очень сильно стараться, в том числе музыкой горячей, создавать соответствующую обстановку.

0: Все путем.
1: И, друзья мои, небольшой анонс. Думаю, тоже скучали мы с вами по этой рубрике, где анонсируют те или иные события, которые будут проходить в нашем городе. Сейчас расскажу о событии, которое ждет нас с вами уже в эти выходные. Тем более, что эти выходные выпадают на День защиты детей и на первый день лета. В общем, масса поводов отметить, провести классное время. Будем надеяться, что и Небесная канцелярия к этому дню подсуетится и организует нам хорошую солнечную погодку. Ну, а организует нам праздник в этот день Центр культурного развития «Среда». Мне уже выложили афишу событий.

этого дня, 1 июня, всех горожан с семьями, с детьми маленькими и большими приглашают на набережную, которая расположена на спуске по улице Героев. Там на сцене будет проходить яркий праздник. Начало в 17:30. Вход свободный для всех желающих. В программе предусмотрена масса активностей. Там будут и игры, скакалки, как в нашем детстве, друзья, обручи можно будет покрутить, перетягивание каната, соревнования будут. Конкурс рисунков на асфальте, любимая тема наших деток. Мастерская «Разрисуйка» будет работать там же, на набережной. Кроме того, организаторы готовы запустить танцевальный флешмоб в этот день, а еще организуют аквагрим с волонтерами отряда «Добронтер». И в этот же день будет работать мастер-класс «Твой воздушный змей». Но и это еще не все. Мало того, что можно будет сделать собственного воздушного змея, так после этого будет произведен общий запуск воздушных змеев. Яркое, красивое, классное мероприятие состоится сразу же после мастер-класса. Можно принести своего, безусловно, и запустить вместе со всеми участниками. Итак, друзья, в 17:30 1 июня непременно приходите и отметьте День защиты детей дружно, весело и ярко.

Ну, друзья, надеюсь, удалось нам с вами подзарядить немного батарейки за этот час эфирный, музыкой подзарядиться, и в целом настроение, надеюсь, со знаком плюс, тем более, что рабочего там времени остается меньше, это не может не радовать. На этом я готова сегодня с вами попрощаться, но только на сегодня. Завтра вновь вернусь к вам в наше привычное время. В 15 часов жду всех на 105.5. Это наше с вами место и наше с вами время, не забывайте об этом. Ну, а сейчас в заключение еще раз хочу поздравить всех выпускников, их родителей, педагогов. Все школы сегодня красивые, яркие, выпускники еще наряднее. Сияйте, продолжайте быть такими же классными и верьте в себя. Это самое главное в этой жизни.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума разрешила накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Такой закон депутаты приняли в третьем чтении, пишет РБК. К примеру, на нарушение территориальной целостности России, а также дискредитации военных. Ответственность последует и за невыплату штрафа за указанные правонарушения. Ранее предполагалось наказывать конфискацией за любые проступки против страны. Российским работодателям предложили активнее принимать на работу людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, это может помочь в решении проблемы нехватки кадров. По ее словам, таких сотрудников ценят за квалификацию, ответственность и опыт, которым они могут делиться с молодыми коллегами, пишет газета.ру. Также решить вопрос дефицита кадров в будущем помогут роботы. Власти пока не приняли окончательного решения о запрете полетов малой авиации в Подмосковье и ряде регионов Центральной России. Как пишет «Коммерсант», этот вопрос обсуждают Минтранс, Росавиация и Минобороны. Ранее Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщала, что ограничения могут начать действовать с июня на высоте до 5100 метров. По предварительным оценкам, мера затронет до 1000 пилотов, а также несколько десятков летных школ и аэроклубов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

крошечном грею стебле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались в крик, и молчали вслух, и сплетались вновь. И была потерянная ночь, не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: греюсь в тепле.
1: Александр Новиков в начале нового часа. Многие крошки, и не совсем, сегодня прощаются со школы. Извиня, для них последние звонки. Невольно, конечно, вспоминается многим родителям вот такие же свои волнительные моменты и звонки. Мы готовы поддержать вас в таком вот настроении, хорошей музыкой на душевной волне. Радио Шансон продолжает. Александр Маршал, композиция «Наш класс». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
2: О былом свою жизнь читая между строк.

Настасья Самбурская на шансоне «Безответная», но у нас есть чем ответить на высокие запросы. Легенда, народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов на минувшей неделе был награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Мы от всей души поздравляем артиста. И прямо сейчас слушаем ту самую популярнейшую композицию в исполнении Юрия Антонова «Нет тебя прекрасней».

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ножки в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень.

0: красной карете.
1: Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждый день я рассказываю о различных перипетиях отечественного автомобильного рынка. Продажи то падают, то скромно начинают идти вверх, но есть один сегмент, в котором проблем не наблюдается. Продажи ультра-роскошных автомобилей у нас только растут. В апреле нынешнего года зафиксирована 81 продажа таких машин. Результат рекордный. Последний раз такие цифры отмечались в ноябре 2021 года. Самыми популярными люксовыми автомобилями в апреле стали Rolls-Royce, продано 26 машин, Lamborghini 25 машин и Bentley с результатом 24 машины. Также в апреле в России продали 4 новых автомобиля Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati. Самой продаваемой моделью стал Rolls-Royce Cullinan по цене от 64 до 75 миллионов рублей. Сейчас дилеры начали завозить внедорожники 2026 года выпуска. Их стоимость будет стартовать с отметки в 77 миллионов. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис и разбудила в теле

После красных появились зеленые. Зеленые — это песня в исполнении Лисицина. В прошедшую пятницу артист приходил в наш звездный завтрак на шансоне. Ну а если пропустили, то видеозапись вы можете посмотреть в наших социальных сетях Радио Шансон. А нас с вами уже совсем скоро почтит своим присутствием мой соведущий нашего вечернего шоу «Городские встречи» на шансоне Роман Шахов. Ждем с нетерпением, присоединяйтесь, и вы будьте поблизости.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее «Известия» сообщали, что РКН оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление такой информации о клиентах. В ведомстве объяснили, что операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются используемому им и его пользователям на сети оборудованию. При этом данные о принадлежности конкретному человеку этого оборудования или IP-адресов, то есть информация о пользователях, в ведомство не передается. Тем временем в Минцифры отложили идею платной регистрации смартфонов по e-mail в рамках второго пакета антифрод-мер. При этом планы по созданию единой базы таких оригинальных номеров остаются в силе. Цель нововведения в ведомстве объяснили необходимостью идентификации того, что сим-карта не находится в беспилотнике. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, у инициативы есть еще две цели – помочь обелить рынок и повысить собираемость налогов. Кроме того, сейчас обсуждается возможность признания легитимными всех устройств, уже находящихся у пользователей. В Москве на новой трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе сделают 20 пешеходных переходов. Они расположатся по обе стороны от магистрали, 6 из них будут подземными, еще 3 надземными. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Мэр уточнил, что на дороге предполагается очень интенсивное движение, потому что она соединит 5 вылетных магистралей и будет играть важную роль в транспортной инфраструктуре 4 округов столицы. Кроме того, обе стороны трассы расположены жилые кварталы. Местным жителям необходимы безопасные переходы через магистраль в соседние районы и к соцобъектам. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Анастасия Спиридонова и Михаил Шуфутинский открыли новый час на радио «Шансон» в столице 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Городские встречи». Ваши проводники в приятный весенний вечер. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Приветствую вас, приветствую. Да, вечер действительно еще пока весенний, но уже не за горами. У нас лето то самое.
0: Да, много предвкушения. И, знаете, много у нас сегодня классных остановок на пути в вечер, да. Например, в 19.00 по Москве в гостях у радио «Шансон» проректор Государственного университета управления, наш большой друг Павел Павловский.
1: Прекрасно, узнаем последние новости. Узнаем?
0: Да, узнаем, что интересного, привлекательного в мире образования.
1: А это сейчас важная тема, актуальная, потому что все-таки последние звонки, школьные каникулы где-то, вот, ну вот, вот все вот в этом духе.
0: И пока школьные каникулы, друзья, вот такие новости приходят. Школьники все чаще начинают осознанно относиться к деньгам.
1: Ну, наконец-то.
0: Большинство откладывают, а часть уже пробует зарабатывать самостоятельно. Есть определенная статистика, с нею мы вас будем знакомить. Но пока вопрос. Подрабатывали ли вы во время своих школьных каникул? Как сейчас поступают ваши дети или внуки?
1: Разрешали ли вам родители, опять же, да? Узнаем. Напишите нам, +7 909 955 103.0. Нам можно написать в мессенджер Макс и отправить смс-сообщение. А далее на «Шансоне» послушаем Афину. Отвали!

0: что отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ага, сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Не поспоришь, заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Школьники все чаще начинают осознанно относиться к деньгам. Большинство откладывают, а часть уже пробуют зарабатывать самостоятельно. При этом основными статьями расходов остаются повседневные траты. Еда, одежда, развлечения. Такие данные показала, в общем, результаты опроса, которыми делится газета «Ру».
2: Да уж, родители взаймы не дают, если, ну, так вдруг вот у вас получилось. Угу.
1: А я сколько раз давал, не отдают.
2: Не отдают,
1: какой смысл, да?
2: Так поэтому родители
1: просто
2: не дают
1: даешь
2: взаймы.
1: И все, да.
2: Зачем же? Какие
1: не работает схема.
2: Взаймы нет. Кто-то из школьников действительно такой осознанные есть, вот прям осознанные дети. У меня дочери 10 лет, она спрашивает, ну, можно я уже пойду работать? Куда? Mm-hmm. Куда ты пойдешь работать? Господи, учись. А есть школьники, которые действительно уже там со скольки, с 14 лет у нас же можно, да, по трудовому законодательству. Ну, там определенное количество часов, понятно, но можно уже с 14, да, идут.
1: Сегодня у школьников, как правило, есть несколько источников дохода. Чаще всего деньги им дают родители или родственники. Так ответили 87% респондентов. Еще 50% получают деньги на праздники. При этом 26% подростков уже пробуют зарабатывать самостоятельно.
2: Но мы ведь узнаем, где они это делают очень скоро, правда?
1: Да.
2: Есть у нас что-то?
1: 15% подрабатывают офлайн, 7% онлайн, еще 4% работают летом.
2: К теме обязательно вернемся. Вы тоже пишите, но прежде послушаем Лолиту.

0: Алла Рит и Алексей Петрухин на весеннем шансоне. Дорогие друзья, добро пожаловать в наш вагон-ресторан. Заходите, угощайтесь не только хорошей музыкой, но и темы мы им берем интересные, как нам кажется.
1: А что ты чай не предлагаешь? Нет?
0: Чай у нас есть, вот смотрите.
1: Вот.
0: Есть же возможность не только слушать эфир шансона, но и смотреть. Обратите внимание, степень зарядки.
1: Там заряжено, да, конкретно. Прям я вот разбавляю, потому что как-то...
0: И конкретные сообщения приходят по теме. Вот, например, Илья на связи. Здравствуйте, любимые ведущие. Да, в школьные годы я подрабатывал. Начал свою трудовую деятельность с 12 лет. Впервые, правда, неофициально. Через маму раздавал листовки в той пекарне, где она работала кассиром. Правда, за то время, пока я там работал, пекарня разорилась. Подозреваю, что не без моей помощи.
1: Дело все в листовках.
0: Листовки были с бонусом, бесплатной булочкой. Я раздавал их своим друзьям, которые шли домой после школы, и часто не по одной штуке.
1: Ну, тогда все понятно, конечно.
0: Летом также, лет в 14, подрабатывал дворником-уборщиком, тоже неофициально, через родителей.
1: Ну, вот и вы тоже. Пишите нам сообщение по теме, чем занимались в летние каникулы касаемо подработки. Была ли она у вас? Плюс 7-909-955-1030. Номер у нас единый. Пишите нам во все доступные мессенджеры абсолютно. И, конечно, мессенджер Макс и смс-сообщения тоже отправляйте.
0: Наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе 19%.
1: Да,
0: работа в ресторанах и кафе тоже 19%. В топ также попали работа вожатого или помощника педагога 14% и фриланс 9%. Дизайн, копирайтинг, ведение соцсетей и репетиторство.
1: Ну да, это, кстати, распространено у нас сейчас очень прям. А вожатые в летних лагерях, они просто вот сплошь все. У нас раньше как-то взрослые были, дяди, тети, а сейчас вот молодые
0: медляк, ребята. Медляк в лагерях, карусель, Любовь Успенская.

0: Григорий Лепс и «Шаман» только что в радиоэфире. Песня претендует, друзья, на ваше внимание в хит-параде «Шансон года». Голосуйте за это произведение и за другие хорошие песни на сайте radioshanson.ru. Ну, а мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Голосуем за них тоже. Наталья у нас из Ростова-на-Дону на связи. Вы спрашиваете, подрабатывали ли мы, когда учились в школе? Да, именно так. Я помню, закончила 8 класс, мне очень хотелось купить белый плащ, и мы с соседкой пошли работать на завод. Взяли нас на месяц в заводскую столовую, убирали со столов посуду, мыли, помогали на кухне. Получила я 60 рублей, а плащ стоил 65. Мама добавила, и я его купила. Вы, мои дети, уже взрослые. Но тоже, как и я, учились подрабатывать летом. Ну и прекрасно. Ты знаешь, все-таки главное — это стимул всегда. Вот когда есть стимул, когда детям что-то надо, вот прям надо. Угу. Они ведь из кожи вон вылезут. Это не только современные, это вообще все дети так устроены. Поэтому мотивация наша все.
0: На связи Вячеслав Артемьев. Вот что он пишет. Добрый вечер, мое любимое радио и ведущее. В каникулы 1974-76 годов проводил у бабушки и дяди в Коломенском районе Московской области. В колхозе как раз был сенокос, и я работал на волокушах сена трактора Т-25. Про деньги тогда вообще не думал. Лишь бы дали поработать на тракторе и покушать. Когда привозила повар на поле вкусный обед. С уважением, Вячеслав, 65 лет. Спасибо.
1: Наверное, Вячеслав, в том возрасте вам еще и не нужны были деньги, я так думаю, что в таком нежном возрасте
0: на
1: еще...
0: тракторе ты что?
1: Да, покататься, вот это да. Пишите ваши смс-сообщения по теме, подрабатывали ли вы летом во время ваших школьных каникул. Тема у нас сегодня такая. И номер единый, +7 909 955 1030. Во все доступные мессенджеры ждем ваших сообщений. Музыкально у нас далее чуть позже Евгений Григорьев и Инна Наговицына. Оставайтесь с нами.
2: Городские.

0: Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ольга Алмазова, Михаил Барский только что в эфире радио «Шансон». Далее немного статистики по теме. Расходы школьников в первую очередь связаны с их повседневной жизнью. Чаще всего тратят деньги на еду и кафе. Этот вариант выбрали 66% респондентов. На втором месте одежда и обувь 39%. На третьем развлечения 29%.
1: Да уж, те самые чипсы и Кока-Кола. Ну, какое лето без них, правда? Это же не лето вовсе. Ты знаешь, вчера буквально тоже слышала новость, что очень много детей появляется, ну, как дети, подростков, которые уже регистрируют ИП, вот, самозанятые, вот это вот все, оказывается, сейчас намного выше процент, чем раньше, потому что дети очень легко вливаются в цифровую систему, вот в это, во все, им это все легко дает. Понимаешь? И поэтому они сейчас вот все бизнес развивают. Молодцы.
0: С возрастом приоритеты школьников немного меняются. Например, траты на косметику чаще встречаются у школьников 9 класса, например, 40%, но к 11 классу снижаются до 26%, уступая место более практичным расходам. Например, оплате образовательных курсов 26% и подготовке к экзаменам.
1: Молодцы, вот. Девочки, молодцы, так держать. Действительно, нужно вкладываться в образование, а не вот, вот эти вот малевания на лице. Уж простите, косметологи, визажисты, это тоже важно, но, как правило, на выпускные вечера, да? А в будничные дни, конечно, образование наше все. У нас есть еще сообщения по теме. Мы их обязательно зачитаем чуть позже. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 909 955 1030. Мессенджер Макс вашим услугам. Смс-сообщения также не забывайте писать.
0: Несмотря на регулярные траты, большинство школьников уже стараются не только тратить, но и откладывать часть суммы.
1: Ух ты.
0: Да, быстро тратят деньги, не задумываясь, только 9%.
1: Это ж надо уметь еще школьнику и отложить. Вот это ничего себе. Хулиган Михаил Задорин прямо сейчас на шансоне.
2: Я не умею писать стихи, и мне не стать Есениным, но только слышу.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Арктические программы в Карелии расширят. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны. В числе инициатив расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети с 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне реализуют сейчас проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. Среди ярких примеров – рудная линия Карельского коттеджа и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. В Акнаволоке станет светлее. Минас Карелии подвел итоги конкурса проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Жители деревни участвовали в конкурсе с несколькими проектами: освещение улиц Каменистая, Совхозная и Колевальская. Конкурсная комиссия одобрила только один для улицы Каменистая. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиона рублей. Это не только бюджетные, но и внебюджетные средства. Добавлю, что в деревне уже успешно реализовали несколько проектов по уличному освещению. За последние 5 лет светлее стали улицы Кириллова, часть Совхозной, полностью улицы Пертунина, Перкова и Набережная. Почти 200 подростков без прав поймали на дорогах республики. С наступлением теплого сезона за рулем мототехники сотрудники ГАИ все чаще останавливают несовершеннолетних. Подростки не только управляют транспортом без прав, но и допускают другие грубые нарушения, создавая риски для себя и окружающих. Так, с начала года за нарушение правил к административной ответственности привлекли 197 молодых людей в возрасте до 17 лет. Кроме того, на дорогах республики в результате 14 аварий травму получили 16 юных любителей мототранспорта. Костомукша отпразднует День биатлона. Международный праздник был отмечен в календаре 24 мая. Биатлонисты спортивной школы Костомукша отпразднуют его с размахом 30 мая. В этот день, ровно в полдень, организаторы приглашают всех спортсменов и болельщиков на стрельбище лыжно-биатлонного комплекса. В программе праздника несколько этапов: спортивное игровое соревнование, биатлонный квиз, биатлонная эстафета, подведение итогов учебного года и торжественное награждение. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня в Костомукши синоптики обещают пасмурную погоду. В течение дня как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, довольно сильный, порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 5 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Народный артист России Денис Майданов открыл новый час на радио «Шансон» в 18.06 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну, наконец-то, добрый вечер. 18.06, точное, столичное. Мы готовы приветствовать вас в расслабленном уже состоянии после трудового рабочего дня. Да?
0: Да. Ну, а для приятного тонуса через час у нас в гостях появится проректор Государственного университета управления, наш большой друг Павел Павловский. Узнаем, что там новенького, интересного, привлекательного в мире образования.
1: Обязательно узнаем. Тема у нас сегодня тоже такая полуобразовательная, скажем так. Но все-таки относится к каникулам. Как
0: школа жизни.
1: Да, да. И есть очень много сообщений по теме. Вот одно из них. Добрый вечер, Ирина и Роман. Я начал подрабатывать в 12 лет, уже в 16 работал полноценно. Это нам пишет Дмитрий с правого берега матушки Волги. Мои дети поступают так же. Дочка в 15 лет работала фотографом в парке, сейчас работает в пункте выдачи заказов. Сыну 14 лет, завтра выходит на работу в пункт выдачи. Работа не пыльная, но увлекательная. Я считаю, что это нормально, даже необходимо. Дети, когда получают свою зарплату, начинают по-другому относиться к тратам и понимают, как нелегко они зарабатываются. У дочки цель заработать за лето на новый iPhone. Ох, какая планка, ничего себе. У сына на новый питбайк. Ну, они, конечно, у вас молодцы. У них аж глаза сверкают. Всем любителям шансона привет. Вообще, да, опять же, мотивация, да? Чем не мотивация? Извините, такие вещи. На них заработать надо. И в пункт выдачи я сейчас действительно встречаю там очень много подростков, потому что работа не пыльная, но что в ней примечательно? Она учит логистики, логики. Вот это очень важно и очень хорошо.
0: У нас тоже, кстати, есть девушка, которая работает в пункте выдачи маркетплейса, при этом она учится где-то там в системе МЧС.
1: Ох, как интересно совмещать, да? Вот это. Ну, правда, работа хорошая, интересная. Вы тоже пишите ваши сообщения, +7 909 955 103 0. Ну, а мы прямо сейчас переходим к хорошей музыке. У нас на шансоне Ирина Круг, «Ты моя вселенная».
2: Ты не

0: Фасон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: хорошей песней нам всегда, ребят, по пути. Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире. Далее сообщение из МТИЧ. На связи Наташа. Любимые Роман и Ирочка. Меня в школьные годы мама особо ничем не баловала. Поэтому после 8 класса, после экзаменов, устроилась работать на 2 месяца на завод приборостроения. Это почти в центре Москвы, на Новокузнецкой. Я была счастлива. Было ощущение своей самодостаточности. Мне даже предлагали поступить в техникум от этого предприятия. Но я пошла в 9 класс, а награждением за 2 месяца работы были дорогие зимние сапоги.
1: Вау, это круто! У нас на связи поселок Майкопский Гулькевичского района. Григорий пишет: моя любимая Анжелика родом из поселка, и в школьные годы они с подругой подрабатывали на полях, а на вырученные деньги шли на рынок и покупали себе одежду. Сейчас даже рассказывает это с гордостью. Да, то, что такое было, все это было, я это помню. Виктория нам сообщает: в 91-м году захотела поработать вместо практики. Мама устроила меня в кондитерский цех, поставили меня заворачивать конфеты коровку. Так, уже интересно. В общем, хватило меня на неделю, а потом сказала: пока институт не закончу, не пойду работать. Была в 8 классе. До сих пор со смехом вспоминаю мой первый опыт работы, особенно когда вижу конфеты коровка. Всем хорошего вечера, Виктория из Железногорска. Я бы не удержалась. Мне кажется, что там все-таки вот свернешь 1, 2, 3, оп, 4-ю вовнутрь себя.
0: А мне кажется, да? Там просто говорят, вот, когда приходишь, ешь сколько хочешь, потом спокойно
1: работаешь. Ну, только заворачивай. Слава на шансоне.

0: без огня.
1: Александр Кальянов только что на радио Шансон. Далее Николай Шунков из Читы. Добрый вечер. У меня начался долгожданный отпуск.
2: Ура!
1: Целых 3 недели.
2: Поздравляем.
1: Когда я был маленький, я тоже ходил в школу. Но подработкой не занимался, потому что все внимание было сосредоточено на учебном процессе, иначе пробелов успеваемости не избежать. А летом мы на целых 3 месяца уезжали жить на дачу. Там забот в огороде полно, но и отдых с пользой для тела и души обеспечен был. Поэтому у меня даже мыслей не было куда-то устраиваться, чтобы лишить себя летних каникул и тем самым ускорить окончание детства. Родители тоже не предлагали мне никогда. Наоборот, говорили, чтобы учился хорошо, получил высшее образование и устроился сразу на нормальную стабильную работу.
2: Mm-hmm.
1: Есть такой подход?
2: Есть, да, действительно, это тоже может быть и так. Добрый вечер. Я каждое лето отдыхал у бабушки в деревне в Пензенской области и каждый год класса с 6-го старался устраиваться там на подработку. Одно лето на зерне, на току, другое на элеваторе. Деньги хоть и небольшие, но получал. В среднем за лето 2 месяца 250-300 рублей и отдавал родителям. Ух ты, вот это сознательность. Александр Анатольевич нам написал из Москвы. Спасибо. Ты как, деньги отдавал родителям во время подработок школьных?
1: Меня не просили.
2: Не просил я тоже, поэтому я тоже как-то не отдавала особо.
1: Ладно, привет. А я жила в то время, когда было не в деньгах счастье. У нас был трудовой лагерь, мы месяц помогали сельскому хозяйству на прополке свеклы, а вечером танцы. В выходные экскурсии в музей, например, Зои Космодемьянской, герой Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание, и летом никто не отменял. Спасибо, мы говорим Алисе за такое сообщение.
2: Ну а далее у нас хорошая музыка на шансоне. «Одно сердце» в исполнении Рады Рай.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы думаете, что наша отечественная «Лада Гранта» — это самый дешевый автомобиль в мире. Но на самом деле это не так. Сейчас минимальная стоимость «Гранта» составляет 850 тысяч рублей. А вот индийский автомобиль «Тата Тиаго» предлагается на родине марки всего за 340 тысяч рублей. На днях индийская компания и вовсе представила обновление самого доступного в мире автомобиля. Машина впервые получит камеру кругового обзора, цифровую приборную панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме этого, уже в базовой версии в хэтчбек установят 6 подушек безопасности вместо 2. Движущей силой бюджетной малютки является турбомотор объемом 1,2 литра, развивающий мощность 85 лошадиных сил. Также покупателям предлагается и полностью электрическая версия. Это самая бюджетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: завтра поутру на этом самом месте, друзья. 27 мая в гостях у шоу 2D певец-композитор, лауреат премии «Шансон года», солист легендарной группы «Лесоповал» Илья Ефимов. Кроме выступлений с «Лесоповалом», Илья также выступает сольно со своим коллективом «Атмосфера». В репертуаре авторские песни и известные композиции в лучших традициях шансона и современной патриотической лирики. Программа объединяет произведения о любви, семье, силе духа и жизненных ценностях. Накануне сольного выступления в утреннем эфире «Радио Шансон» наконец-то мы узнаем об этой стороне творчества Ильи чуть больше. А с 10 до 11 утра по Москве завтра в утреннем шоу «Радио Шансон».
1: Присоединяйтесь к звездному завтраку. А у нас сообщение от Светланы по теме. Я училась в советские годы и жила в селе. В сельской местности было всегда много работы. Всем классом ворошили сено на берегу Оки. Я работала на зерновом таку, на весовой взвешивала грузовые машины с силосом. А дочь в старших классах на каникулах подрабатывала на раскладе продуктов в супермаркете. Вот тоже хорошая такая бодрящая, я бы сказала, работа. И, наконец, от Саши Газореза у нас сообщение. Я с 14 лет каждое лето подрабатывала в Северодвинске на «Звездочке». Это военное оборонное предприятие с 88 года каждое лето. А еще в 92-93 годах продавал игры для компьютера на кассетах и подключал компьютеры к телевизорам, паял блоки в телевизоры. А деньги от продажи программы блоков были больше, чем родители зарабатывали. Был такой, да.

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: по трубам.

И пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Ой.
1: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Друзья, дни и ночи с 24 по 30 октября у нас будут замечательные, знойные, музыкальные и бархатные. И все это в солнечной Турции. Бархатный шансон 2026. Михаил Бублик, один из музыкантов, который принимает участие в музыкальном фестивале. И, внимание, в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Очень круто, очень. Насколько эти ночи и дни будут жаркими, вы можете проверить сами. Подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь. И есть сообщение у нас от наших радиослушателей. Здравствуйте, Шансон. В далеком 1989 летом мама пристроила меня в дорожную бригаду. Красили остановки, рубили кусты в кюветах и так далее. Работал целый день, так как одного меня автобус бригадный не повез. Ну, как-то так вот случилось. Мне было 12 лет, и я заработал свои первые 117 рублей. И такое бывает.
0: Когда учился в школе, работал на сборе ягод и яблок в летнем трудовом отряде. Поступив в институт, 4 года работал в стройотрядах. Заработная плата 700-800 рублей. Мои друзья проматывали эти заработки в Крыму, видимо. Я же отдавал родителям. Итог. Мама сохранила. А когда я женился, на эти деньги купили почти всю мебель в квартиру. Тогда был бешеный дефицит на мебель. Цены выросли. Если помните, Никит написал сообщение.
1: Ах, теперь я понимаю, зачем отдавались деньги родителям. Mm-hmm. Они же их не тратили.
0: Маме спасибо,
1: вот,
0: да.
1: Какие продуманы. Ты посмотри, да?
0: Ой, друзья, чтобы быть продуманным в сфере образования, слушайте «Городские встречи». У нас совсем скоро проректор ГУУ, наш большой друг Павел Павловский. Ну а прямо сейчас Евгений Кемеровский. Прибавьте громкость.
2: Я знаю, поздно

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Самозанятых матерей предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей и улучшить демографию. По данным ФНС, в 2025 году женщины составляли около 40% плательщиков НПД. Из них значительная часть работает в маркетинге, рекламе и индустрии красоты. Столицы спущены на воду первые электросуда, созданные на Московской верфи. Участие в церемонии приняли мэр Сергей Собянин, зампред правительства Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин. Градоначальник указал, что до конца текущего года в столице запустят еще 3 новых судна «Москва-1.0», что позволит создать полноценный флот электросудов. Уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа. В заседании под руководством полномочного представителя президента Игоря Щеголева принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. В ходе встречи председателем совета законодателей ЦФО был избран Игорь Брынсалов. Также участники обсудили наиболее успешные региональные практики и возможность их реализации на федеральном уровне. Ключевой темой стала поддержка участников СВО и их семей. Отмечается, что для них в Подмосковье действует 41 федеральная мера и 36 региональных инициатив, многие из которых доступны онлайн. Для реабилитации ветеранов работают 3 профильных центра, а кадровый центр сопровождает ветеранов на всех этапах трудоустройства, включая переобучение. Также на Совете законодателей ЦФО обсуждались вопросы демографии, развития цифровых технологий и молодежного парламента. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

есть у нас, мозгами по раскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и стоплю.

0: И мы тоже по-людски, я надеюсь, встречаем наших гостей, которые к нам пожаловали. Вы на волнах радио «Шансон». Слушайте и смотрите вечернее шоу «Городские встречи». В студии для вас я, Ирина Сотникова, Роман Шахов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Московское время, 19 часов 6 минут. Уверен, вы уже устроились у своих радиопринимающих устройств. У нас в гостях замечательный гость, проректор ГУ Павел Павловский.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот когда мы хотим узнать, что интересного происходит в мире образования, мы приглашаем Павла Владимировича. Он приходит и рассказывает нам вообще много чего, потому что где, если не у него, мы можем узнать.
2: Ответственность дикую ощущаем.
1: Да. Как иначе? Итак, вот сейчас вроде закончился учебный год, есть время поболтать. Что же такого происходит в образовании? Расскажите, дорогой Павел.
2: Во-первых, продолжается учебный год.
0: Это он у нас закончился.
2: Это у школьников закончился. У нас в высшем образовании на сессию мы выходим, зачет на неделю, ребят, поэтому это самый сложный период для студентов и приятный период для преподавателей, потому что, ну вот, отольются кошки, мышки на неприходы на пары, вот так скажем. Так в целом, конечно же, система образования стоит на месте. Если мы говорим на государственном уровне, то, конечно же, это изменение стандартов, подходов. Мы вырабатываем свою национальную систему. Если говорить про наш университет, про государственный университет управления, то это появление новых интересных образовательных программ, инновационных. У одних из первых в стране у нас сейчас появилась программа с двумя квалификациями.
1: Ого.
2: Да, очень крутая, предпринимательство, ИИ, то есть это очень стильное. Мы обновляем старые программы, готовимся к набору, ну, нельзя говорить старые, заслуженные, классические программы, да, но в основе все равно практика, ориентированный проект на образование. Вот только сегодня был ученый совет, мы зачитывали, у нас же находится в университете Всероссийский центр методический по проектному обучению. Почему мы там сразу так прыгнул в проектное обучение? Да потому что сейчас любой работодатель говорит и справедливо, что ему нужен человек, который умеет что-то делать.
1: Есть запрос такой от работодателя.
2: Да, это, да? Знаете, как... Ладно, про женщин мы еще не буду говорить. Всегда есть запрос, работодатели нужны опытные, да, чтобы получить опыт, нужно где-то работать. А работать нигде не хочешь, либо платят очень мало. Вот когда ты занимаешься проектами все 4 года, у тебя получается большое портфолио проектов. Ну, очень большое. Причем это могут быть разные, от предпринимательства до социальных проектов. И вот эта система, чтобы ребята могли с первого курса погрузиться в реальную деятельность, угу, познакомиться с реальными работодателями или просто оказать помощь другим людям в рамках программы обучения и служения, вот это все наш университет предоставляет.
1: То есть работодатели, они приходят и говорят, мы хотим вот это, и как-то формируют учебные планы.
2: Было бы классно, если бы работодатели могли бы так прийти. В основном это сделайте мне красиво. Вот мне нужен красивый выпускник, который вот соответствует моим требованиям, а требования какие, я вам не скажу, потому что это коммерческая тайна. Но мы стараемся, мы с ними работаем. Но я так пошутил, есть очень серьезные работодатели, которые очень четко понимают, что им нужно. И, конечно же, мы с ними взаимодействуем. У нас большинство программ мы реализуем совместно с конкретными работодателями. Там, условно говоря, у программы организации работы с молодежью, это работодатель, это Росмолодежь, собственно говоря, федеральный центр, да, Министерство науки высшего образования, молодежный блок, да, заказчики прямые в образовательной программе. По маркетингу это крупнейшие организации, которые занимаются маркетингом, управлением проектом, это Совнет в первую очередь, то есть это Всероссийский центр по проектному образованию и так далее. То есть для транспорта это отдельная организация. То есть я всех перечислить здесь не смогу, но у всех наших программ есть свой заказчик. Так или иначе, мы стараемся верифицировать все программы, то есть проходиться обязательно с работодателями, потому что, ну, иначе мы не сделаем программу, которая нужна
0: будет
2: для
0: рынка. Будет востребована, да?
2: Да. Да.
1: Слушайте, ну есть же и программы поддержки студентов.
2: Ну, обязательно, как иначе.
0: Но они тоже, наверное, при подключении определенных компаний происходят.
2: И при подключении. Ну, да, у нас, ну, разные есть варианты. Во-первых, студент может где-то даже заработать на каких-то проектах, когда он их реализует. Например, запустить свой стартап. У нас очень развита есть такая форма защиты квалификационно-дипломной работы. Называется стартап как диплом. То есть, если ты придумал на первом курсе какой-то проект, можешь его продвигать, двигать дальше и в конце даже защитить на него работу. И вот наш парень в прошлом году выиграл. Поэтому, да, есть стипендии от работодателей компании «Конь». нельзя говорить, наверное. Но, в общем, есть компании, которые платят стипендию, это обязательно есть, правительство и так далее. Обязательно программа. Куда? Как студентов не поддерживать?
1: А пока вы продвигаете хорошие программы, мы продвигаем хороший шансон. Да,
2: мне так нравится.
1: Владислав Медяник, дорогие друзья, скоро вернемся. Будьте в компании «Радио Шансон».
3: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». В гостях у нас проректор Государственного университета управления Павел Павловский. Много интересного, хорошего рассказал про образование. Но что касается внеучебной жизни, там же тоже она кипит. Подробности...
1: Еще как бурлит.
0: Сейчас узнаем.
2: Ой. Спасибо, что спросили, боялся, что не спросите. 1038 мероприятий. Вот так в одной цифре можно описать нашу внеучебную жизнь. То есть опять, кто-то может сказать, что вы, ребята, там танцульки свои занимаетесь. Это не так. Очень важно, что для будущего управленца очень важно уметь организовывать других людей.
0: Это
2: да?
0: Практика, по сути.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно. А вот попробуйте теперь. У вас нет никакого инструмента, то есть вы зарплаты не накажете, да? Заставить вы не можете. Вы в равном коллективе попытайтесь договориться, создать, реализовать свой проект, понимаете? А когда стресс, когда условия тяжелые, и поэтому для ребят, вот мы считаем, что это лучший способ становления, безопасный. Никто из предприятий при этом не пострадал, понимаете? Ни одна компания в убыток не ушла. А у нас огромное количество классных мероприятий. Мы вас вообще приглашаем. То есть придете, у нас есть невероятный парад талантов, когда ребята сами это все придумали, они 31 августа собирают всех, там, ну, приходит, у нас поле футбольное, там, 1500 человек.
0: Уже дата есть, то есть 31
2: августа. Да, 31 августа. Угу. Вот все кураторы, они борются за право быть куратором, понимаете? Они готовят какие-то номера танцевальные, представляются, для каждого института свой, за каждой группой закрепляется два парня, два человека, это сексистка немножко.
1: Конечно.
2: Два человека, два студента, которые будут полгода с ними ходить, помогать и самое главное, готовить номера. И в результате вот этой работы мы через год получаем действительно полноценно спаянную команду, которая что-то прошла вместе, у которых есть хороший прошлый опыт в любом случае. Это очень здорово помогает.
1: Вот мне интересно, какими такими они обладают вот ниточками, за какие, чтобы все-таки ребята это делали? Вот что, их уговаривают, заставляют?
2: Вы знаете, мы им даем право принимать решения. На самом деле, очень важно, это вообще совет всем и всегда, доверять молодежи, потому что, когда молодой человек понимает, что от его решения что-то зависит в его университете, он понимает, что это его университет. Ему хочется сделать как можно больше и как можно лучше. Конечно, тут важно кое-где присматривать, но присматривать, не мешая. И я сейчас сказал вот про творчество, про развитие. Они этим одним не ограничиваются. Ребята, например, сами в инициативном порядке вместе с молодыми учеными делают машину доставки для переднего края. Они купили на свои деньги Запорожец, ну, это не обычный Запорожец, специальная там машина-амфибия, да, разбирает его, чтобы сделать беспилотник, чтобы подводить воду на передний край. Понимаете? Это с другого края находится. Uh-huh, есть молодые ученые, есть спортсмены. То есть вот только сегодня наш ректор чествовал, вчера ректор чествовал ребят-спортсменов, которые одни выиграли в футбольном турнире, девчонки победили в волейбольном турнире. Пожалуйста, очень важно, чтобы мы в университете создавали условия для реализации каждого. Есть у тебя идея, есть проект, пожалуйста, приходи, реализуй.
0: Талантливые абитуриенты, все внимание на ГУФ, да.
2: Главное, понимаете, нет неталантливых людей. Есть ребята, которые просто боятся, стесняются чего-то, потому что помню, был старый советский рассказ, где ребята хвастались талантами, один прести-дижитатор был, там еще что-то, а они сидели в квартире у парня, который своими руками, он своими руками сделал посудомойку для мамы, там еще что-то, ему говорят, какой у тебя талант? Он говорит, никакого таланта нет. Ну как никакого таланта? Ты же все автоматизировал, понимаете? Просто нужно найти, увидеть его в человеке. Мы стараемся это сделать.
1: Так, а мотивация?
2: Смотрите, первое, опять-таки, я говорю, очень важная мотивация, когда ты сам меняешь среду вокруг себя. Ну, конечно, есть, вы же сами сказали, образовательные программы, да? У нас ребята получают серьезные дела. Вот у нас есть два очень крутых проекта. Первый называется «Курс на бизнес и предпринимательство». Это мы проводим в федеральных лагерях «Артека», «Киарн», «Орленок», «Смена». Специальные предпринимательские смены. Причем они настолько классные, нам получилось, что вместе с компанией Wildberries мы запустили уже совместную Всероссийскую Олимпиаду по предпринимательству.
1: Ого.
2: И руководит этим девчонка, магистрант второго курса, понимаете? Она там с третьего курса бакалавриата начала в этом вариться, и вот сейчас она руководитель Всероссийской компании с крупной... Вторая программа «Обучение сужением» очень крупная, очень большая, всероссийская, больше 200 проектов делает. И тоже молодец. Руководит девчонка, очень молодая. И таких проектов очень много, понимаете? И вот возможность самому что-то, сам решу в формате страны, понимаете? Это очень много значит. Ну, конечно, есть грамоты, есть благодарности, есть выставление на премии, есть поездка на Питерский экономический форум, в конце концов, в качестве мотивации.
1: Ну, да. В общем, сам решу работает, да, в данной абсолютно ситуации. Вот я тоже сейчас сама решаю.
0: Сайт GU. Как сайт GU?
2: GU.ru.
0: Зайдите, посмотрите. Мы сейчас послушаем тоже нехитрую рекламу, после которой вернемся. Оставайтесь в компании городских встреч.
3: Городские встречи на радио «Шансон».

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Проректор ГУУ Павел Павловский у нас по-прежнему в гостях. И мы уже поговорили про университет, но про предуниверсарий-то мы не сказали ни слова, а ведь не это сказали. Замечательная штука. Ошиблись. Может быть, кто-то еще не слышал об этом.
1: Да, я перебивал вас, а в момент нужности не вступил. В общем, есть у нас в университете учатся 10-11 класс. Это такая есть московский предуниверсариум, такая программа классная. И ребята могут поступить к нам 10-11 класс. Это абсолютно бесплатно. Два года они учатся, три класса — это социально-гуманитарное направление, один класс — IT-направление. Ребята полностью, у них есть один этаж, они прямо подо мной находятся. И сверху, у нас ректорат на седьмом этаже, а вот шестой и восьмой этаж — это вот такой бургер получается. Это мы как бы вокруг дети вокруг нас. Это очень круто. Во-первых, я каждый день слышу гимн Российской Федерации, в обязательном порядке встаю, пропеваю, я уже текст наизусть знаю. Я не наизусть его знаю. Вот. А во-вторых, они прям включены во все процессы. Они ходят заниматься спортом в наш спортивный комплекс огромный, вместе там занимаются вместе с нашими преподавателями, которые ведут у студентов. Они участвуют в проектах, они там делают. Они, кстати, у них очень активная жизнь, очень классный директор. Они делают, например, нам 9 мая или Новый год для сотрудников, преподавателей сами. То есть это всегда театрализованное представление какое-то большое. Это очень важно, потому что есть теория педагогическая Иванова, которая говорит о воспитании и формировании через малые творческие группы. Это тоже очень, на самом деле, это большой педагогический метод и подход. Поэтому... единственный минус — конкурс большой. 4-8, по-моему, в прошлый раз у ребят был балл проходной и собеседование с преподавателем. Если честно, по-моему, там даже больше, чем у нас конкурс. Угу. В основном. Но может и нет, но, по-моему, там очень большой, это 100%.
2: То есть отличники туда попадают?
1: Да. Главное, желающие ребята, очень желающие, настойчивые и отличники.
0: Если я ничего не путаю, получается, они за два года, вернее, два года за один проходят.
1: Нет, 10-11 класс, они полноценно два года учатся, занимаются проектной деятельностью в обязательном порядке, причем ведут эту проектную деятельность у них преподаватель. Да что там греха таить, я хоть и проректор, но я преподаватель, я веду проектную деятельность. Вот только вчера была защита проектов у ребят, очень интересная там. Но начиная от разработки собственной игры в стиле «Подземелья и драконы», заканчивая мастер-классом с предпринимателем, который организовывает. То есть разный спектр абсолютно там. Ну, в общем, очень интересно.
0: И ведь обучаясь там, они могут посмотреть на разные специальности и более точно выбрать то направление, на котором потом можно учиться.
1: В этом и задача проекта. И задача проекта, чтобы они попробовали. Ты можешь выбрать сегодня проект в области маркетинга, потом там какой-то искусственный интеллект, например, да, что-то там связанное с информационными системами. Потом пойти там подумать, гостиничный, туристический бизнес может тебе нравиться. А может, ты энергетик, и тебе нравится управление в области энергетики. Пожалуйста, у нас все возможности есть.
0: Ну и потом можно, наверное, отучившись, более точно найти уже свое место на рынке труда.
1: Абсолютно. Но вначале на рынке университетов, а что ходить далеко, у нас прям там же можно остаться. А во-вторых, конечно же, в дальнейшем на рынок труда. Но тут, я повторюсь, у нас очень востребованы выпускники, это правда, потому что ребята очень много что делают своими руками прямо в процессе. И это, конечно, работодатели очень ценят.
2: И главное, своей головой они это делают.
0: Варианты стажировок, Павел.
1: Вот обязательно, какие. Обязательно. Я всех перечислять не буду, но стажировки — это обязательная часть. Причем, я говорю, есть просто учебные, то есть то, что мы обязаны в рамках стандарта образовательного дела. А бывает вот в рамках проектной деятельности, когда у ребят есть конкретный заказчик, да, он говорит, мне нужно, например, вот что мы делали. Для социологи у нас проводили исследование большое по заказу, например, последний, что я помню, Комитета Государственной Думы по молодежной политике по отношению полному запрету вейпов. Это же прям полноценное, серьезное задание для главного органа исполнительного, для Нижней палаты Российской Федерации, органов законодательной власти, да, ветви законодательной власти. Но это серьезно. И они это делают, у них это уходит в портфолио, они понимают, какие требования, там же не шутки шутят и так далее. Поэтому это очень... полезно.
2: Ну, это круто, что можно делать проекты не только вот, что тебе задают, да, но и ты и сам можешь выбрать и отработать.
1: Обязательно. Это второе направление. То есть любой парень, любая девушка, любой студент может выбрать проект в инициативном порядке, предложить его, да, и принимается. У нас есть специальные электронные...
0: Сейчас музыкальный проект у нас. Это Анатолия Полотно и Федя Карманова. Ну, а потом вернемся к ГУУ.

0: Музыки много, шансон один. Городские встречи продолжаются. Дамы и господа, мы снова в эфире. Если вы только что присоединились, в гостях у радио «Шансон» проректор ГУ Павел Павловский.
1: Итак, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Уже, мне кажется, такие вопросы у слушателей, вот они назрели. Как поступить, да, что предлагаете, в чем преимущество ГУ? Потому что уже люди зашли на сайт, поинтересовались, и хотелось бы конкретики, да, как поступить, что предлагаете, преимущество.
2: Вот, вот что делать практично.
0: Да.
1: Заходите. Ну, во-первых, сейчас подача в основном документов через портал госуслуг, конечно. Это вот первое. У нас, конечно же, будет приезжать на Выхино, если у вас есть вопрос. Вообще лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если у вас есть возможность, вы в Москве или вы вдруг проездом в Москве будете сначала работать приемной комиссии, обязательно приезжайте. Выхино, Рязанский проспект, дом 99, строение 8. Заходите, вас встретят милые волонтеры, это ребята-студенты, вы уже с ними сможете напрямую поговорить. Вас проведут немножко по территории, вы пообщаетесь с нашими экспертами, которые подскажут, помогут и примут документ. Можно, конечно, для людей, кому далеко приезжать, все можно делать, подавать через госуслуги, но есть один совет. Если вы вдруг проходите не на бюджет, а вы понимаете, что вы проходите на платное, обязательно, пожалуйста, своевременно сделайте все необходимое. И подпишите договор, и оплатите, самое главное, отожмите там кнопочку «Согласен» на этот университет. Потому что в прошлом году была такая ситуация сложная. У нас уже какое-то количество, я сейчас боюсь обмануть цифров, но большое, приличное количество людей, кто уже даже оплатил, вовремя не отжали кнопочку и не смогли попасть к нам в университет. Мы просто физически не могли их принять. А в этом году уже еще вводятся ограничения на количество платных мест. Поэтому желательно все делать прям вовремя-вовремя, быстро-быстро, потому что тот, кто успел, тот и съел, это правда. Так и будет. Это не маркетинговый ажиотаж. Тихо-тихо, скидка 150% только сегодня. Нет, это по факту. Я не люблю создавать ажиотаж, но как есть. Вот, а так все возможные принятые способы поступления у нас есть. Предлагаем мы невероятно классные 4 года или 6, если вы пойдете в магистратуру, в которой вы и знания получите, и друзей найдете, и профессию обретете, и поверите в будущее себя и нашей страны.
2: А вот сейчас, кстати, как у вас будет возвращаться к 5-летнему образованию? У нас же сейчас как-то мы уходим от бакалавриата, что-то такое вот происходит в системе.
1: Да, происходит в системе, но пока то, что мы видим по планам, менеджмент останется в позиции 4-4-2, да, как есть, потому что там есть разные подходы, то есть инженерка это все-таки там классический специалитет, скорее всего, будет, вот, медицина тоже останется нетронутой, скорее всего, менеджмент вот так и будет, 4 плюс 2, менеджмент, экономика, это на самом деле, наверное, для наших направлений эта схема универсальна, потому что ты получаешь необходимые для работы знания за 4 года, если ты хочешь развивать научные знания, становиться крупным руководителем, конечно, нужна магистратура, которая дает чуть больший спектр понимания вообще жизни просто. То есть применение твоих предметов не конкретно как инструмента, а ее роль и место в жизни, в развитии общества, стратегические цели и так далее. То есть
0: это вот. Мне кажется, важно сказать, что еще и несколько корпусов общежития есть в ГУ. Я лично видел.
1: Да, более того, вы, может быть, не видели, а я вас приглашу посмотреть. Мы запускаем 3-й корпус общежития, он абсолютно новый. Я надеюсь, в ближайшее время запустим, поэтому мы очень рады ребятам из других регионов. Пожалуйста, где жить есть, приезжайте.
0: Что касается того, каких условий мы поняли. Есть, наверное, специальности, которые пользуются максимальным спросом, и вот на них, наверное, если вы претендуете, да, лучше заранее. Вот сейчас что в топе, Павел?
1: Тут сложно. Во-первых, если я сейчас начну говорить, меня же, наверное, коллеги слушают, понимаете, я кого-то забуду, и потом мне лучше и не возвращаться, поэтому все... Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. У нас, что не специальность, то золото, но правда, то есть у нас хорошая программа развития, не буду здесь конкретику, но самое главное, что вот эта вот проблема, она касается не отдельно взятой специальности, а направления. То есть менеджмент, условно говоря, нужно торопиться в любом случае. Есть ограничения по местам, поэтому нужно торопиться.
2: Менеджмент, это хорошо.
1: Экономика, менеджмент, да, там есть ограничения.
2: Ну и еще что-нибудь одно.
1: Инноватика.
2: Инноватика. Но на инноватику...

0: вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.
1: Спасибо Артуру Руденко. Пока артист отдыхает, мы поработаем. Городские встречи продолжаются. У нас в гостях проректор ГУ Павел Павловский. Много уже мы узнали, но вот инфраструктура вуза, да, сейчас вот хотелось бы об этом...
2: Что там есть еще?
3: Ух, хочу рассказать. Но на самом деле у нас уникальный вуз. Правда, у нас, наверное, один... последний в Москве университет, который кампусного типа полностью. То есть все находится на одной территории, за забором, полностью безопасно. И помимо учебных корпусов, общежитий, про которые я сказал, у нас есть очень классный спорткомплекс. У нас есть бассейн прямо там на территории. У нас работает автошкола, которая там есть пространство, там же они выезжают в город, но прям там на территории. Конечно же, у нас есть очень хорошее место, которое называется цифровой корпус, где у нас находятся самые инновационные программы, и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Это ребята, которые... хочешь получить профессию спасателя, пожалуйста, можешь прям приходить к ним. Там же игровой клуб. У нас ребята-преподаватели собрали свой туристический клуб, то есть ходят в походы по разным местам, на раскопки военных, просто туристический поход. То есть это все создает для ребят дополнительную возможность, потому что это же эмоции, впечатления, чтобы парень оторвался, или да что же все время парень-то, чтобы девчонка оторвалась от телефона, вышла из сети, там поговорила, сходила, ну, костерок, картошка, ну, кто?
2: Да, конечно,
3: они
2: девчонки
3: же лишены
2: это
3: этого
2: тоже
3: счастья.
2: Любят, и в палатках.
3: И люди тоже же... они. Хорошая.
2: Женщина
3: между
2: друг
3: прочим.
2: Человека,
3: вообще.
2: Естественно.
3: Главный, я бы сказал. И единственный.
2: А, кстати, а как у вас вот там с дружбой, вот мальчики и девочки между собой?
3: У нас только мальчики и девочки. Дружба. Вот.
2: Хорошо.
3: Если честно, есть... Вот мы сейчас секрет такой открою, небольшой, маленький, в масштабе страны. Мы хотим сделать в ГУ место... Вот пусть ваши зрители напишут, может быть, наш студент слушает. Мы хотим сделать в ГУ место, где молодые пары могут провести церемонию бракосочетания.
4: Чтобы выездная они могли, регистрация.
3: Да, ух придумать ты. Выездную регистрацию, придумать такую какую-то традицию нашу университетскую, чтобы ребята могли прям заключать браки. У меня даже есть предположение, где это можно сделать. Мы готовы сделать такую штуку. Просто мне кажется, ну вот для меня, я сегодня посчитал, в 2029 году будет 30 лет, как я в университете. То есть я не то, что женат на нем, я просто врос в него, да. И мне, для меня это вот, ну как бы часть моей жизни, часть моей семьи. Мне очень хочется, чтобы ребята, а у нас много браков, то есть у нас очень много наших выпускников, там бывший губернатор Ростовской области Голубев нашел свою жену у нас, там Юрий Михайлович Лужков, царство ему небесное, своей супругой. Ну, это вот кто известный на слуху. Руководители компании «Коника» у нас знакомились со своими половинками. Очень много семей образовалось во время студенческой жизни. Это очень важно, создать условия для ребят, чтобы сейчас это было современно, хорошо, чтобы было место, где они могли признаться.
4: А мне кажется, вот для молодежи это хороший проект. То есть можно дать задание, да, студентам.
2: Пусть они создадут это сами.
3: Я знаю, просто вот мы такие думаем, нужно... Мы понимаем, что не хочется сверху это... Ну, то есть не хочется ребятам говорить: ребят, вот вам место, идите женитесь. Хочется, чтобы они сами, но, боюсь, они стесняются. Вот надо их подтолкнуть. Поможете?
2: Ну, старшие курсы-то уже вряд ли будут стесняться, я так думаю, что... Им же это нужно, в конце концов.
3: Не надо... А, это не ваше...
1: Важный совет, который можно дать студентам, которые готовят себя к карьерным вызовам.
3: Ребята, очень важно, чтобы вы никогда не были самоуспокойными. Ваше будущее зависит от вас. То есть будьте готовы к тому, что вам могут сказать «нет», это нормально. Будьте готовы к тому, что вы не сразу всему научитесь, это тоже нормально. Ненормально опускать руки и сдаваться. Сказали «нет», подойди еще раз с другого бока. В 15 раз она тебе скажет «да», и мы приготовим для тебя место, чтобы ты женился. Вот. Или если вдруг у тебя чего-то не умеешь и не знаешь в самом начале, это нормально, не надо этого бояться. Просто выучи, научись плохо не делать выводы из ошибок. Вот это плохо. А все остальное нормально. Ошибаться нормально. Поэтому не бойся ничего. Бери в руки, приходи в ГУ, мы тебя научим.
2: Поступай туда второй раз, в третий раз, если не взяли, все равно поступишь.
1: Полминутки, слушайте, вот что, Павел, дорогой, мотивирует вас в своей работе? Потому что мы слушаем, это завораживает просто.
3: честно могу сказать, три вещи. И сейчас прозвучит пафосно, но я этого не стесняюсь, я искренне говорю. Первое, я очень люблю студентов. Это, ну, я понимаю, что это должно так звучать, но это правда так. У нас невероятно классные ребята, невероятно. Вы бы, ну, да. Второе, это, конечно, любовь. Я 30 лет в университете провел. И третье, я понимаю, что я делаю пользу для страны, для своей родины. Я ее очень люблю.
2: Вот это важно. Вот это, я понимаю, мотивация, да?
4: Слушайте, ну это действительно завораживает. Не первый раз приходит к нам Павел Павловский, но каждый раз вот хочется после эфира пойти и поступить.
2: Пойти и поступить, да? Давай, вперед.
4: Друзья, проректор ГУ Павел Павловский был в гостях у радио «Шансон». Зайдите на сайт университета, посмотрите подробности, и уверен, вы что-то для себя найдете, ну и себя найдете там.
3: Обязательно поступайте, но и просто приходите в ГУ, у нас классно. Спасибо вам большое, мне всегда так хорошо и душевно.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
4: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейка, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 15 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Арктические программы в Карелии расширят. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны. В числе инициатив расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети с 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне реализуют сейчас проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. Среди ярких примеров – рудная линия Карельского Катыша и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. В Окнаволоке станет светлее. Минас Карелии подвел итоги конкурса проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Жители деревни участвовали в конкурсе с несколькими проектами: освещение улиц Каменистая, Совхозная и Колевальская. Конкурсная комиссия одобрила только один для улицы Каменистая. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиона рублей – это не только бюджетные, но и внебюджетные средства. Добавлю, что в деревне уже успешно реализовали несколько проектов по уличному освещению. За последние 5 лет светлее стали улицы Кириллова, часть Совхозной, полностью улицы Пертунина, Перкова и Набережная. Почти 200 подростков без прав поймали на дорогах республики. С наступлением теплого сезона за рулем мототехники сотрудники ГАИ все чаще останавливают несовершеннолетних. Подростки не только управляют транспортом без прав, но и допускают другие грубые нарушения, создавая риски для себя и окружающих. Так, с начала года за нарушение правил к административной ответственности привлекли 197 молодых людей в возрасте до 17 лет. Кроме того, на дорогах республики в результате 14 аварий травму получили 16 юных любителей мототранспорта. Костомукш празднует День биатлона. Международный праздник был отмечен в календаре 24 мая. Биатлонисты спортивной школы Костомукша отпразднуют его с размахом 30 мая. В этот день, ровно в полдень, организаторы приглашают всех спортсменов и болельщиков на стрельбище лыжно-биатлонного комплекса. В программе праздника несколько этапов: спортивное игровое соревнование, биатлонный квиз, биатлонная эстафета, подведение итогов учебного года и торжественное награждение. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня в Костомукши синоптики обещают пасмурную погоду. В течение дня как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, довольно сильный, порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 5 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Ох, ветер северный нам обещают и синоптики в первый месяц лета. И сейчас, как никогда, хочется, чтобы они ошиблись. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Надеюсь, что вы уже все важные трудовые вопросы на сегодня закрыли. Ведь, да, не стоит брать работу на дом. А посему предлагаю расслабиться под любимые песни радио «Шансон». Григорий Лепс, Александр Новиков, Алекс Лим, Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Евгений Григорьев – и другие любимые артисты будут петь для вас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

грусть. Завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мову,

0: ветреная чайка души моей.
1: Белый пароход. Именно на нем в прошлом году путешествовали поклонники радио «Шансон» по волнам любимых песен. А вот в этом же году музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» состоится на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс» «Гольф Билек» станет, ну, прям эпицентром настоящего праздника. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие-многие другие любимейшие артисты. Так что приглашаю отправиться по волнам любимых песен и в этом году вместе. Все подробности, как стать частью этого праздника, ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: знаете, что сегодня отмечается неофициально, правда, но праздник, да, всех рыжих. Спасибо девчонкам из группы «Воровайки» и Виктору Королеву за такое озорное настроение. Надо сказать, что следующий час тоже сможет помочь настроить настроение. Программа «По заявкам» только для вас. Это возможность быть услышанными. Так что обращайтесь прямо сейчас, ведь эфирный чат уже начинает принимать от вас сообщения. А пока Гарик Сукачев о данности за окном.
1: Месяца май, месяца май, от белой кружки черный чай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятное

0: оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

трое нас дружков. Не разлей вода, а потом и разошлись. Каждый, кто куда, кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва, все труднее находить нам общий.

без боя. Три мальчишки с московских дворов разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

солнце без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с Москвы.

встречаемся трое. Будь здоров, Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Май – это плавный прыжок в лето. Радио «Шансон».

Любовь не выбирает, богатые или бедные, муж чувства, и объединяет людей как раз, чтобы они стали спасательными кругами друг для друга. В подтверждении моих слов Стас Михайлов далее с творением под названием «Нас обрекла любовь на счастье». Ну а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Бодрого времени суток всем, кто настроился на нашу волну. Здесь, как всегда, приятная музыка, актуальные, а порой развлекательные новости и мысли вслух. Ну как же без них? В студии Дима Казанцев. Оставайтесь с нами.

Всем еще раз привет. Тут IT-легенда прилетела. Программист собрал красную кнопку «Меня уволили». И это не шутка. Нажал, и бац, корпоративные данные удалены, конфиденциальная информация в открытом доступе, базы стерты в ноль. Система. Еще и юристу сигнал шлет. Мол, ЧП произошло. Автор этого лайфхака заявляет: «Надеюсь, не пригодится, но пусть будет. Так сказать, превентивный удар». В свою очередь эксперты напоминают: в контрактах обычно прописывают жесткую ответственность, чтобы не было соблазнов. Но идея, согласитесь, эпичная. Бережем нервы, уважаем дедлайны и помним: лучшая программа — это та, что работает на тебя, а не против.

музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Главное не наступать на одни и те же грабли. Психологи считают, что условные грабли – это желание причинить себе боль или вызвать жалость другого человека, или что-то доказать себе или кому-то. Поэтому перестаем себя жалеть и наступать на грабли.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Бытует мнение, что хорошо там, где нас нет. Но я бы тут поспорил. Ведь мы практически самостоятельно создаем свою реальность. Жизнь — это в какой-то степени иллюзия. Поэтому если вы счастливы здесь, то будете счастливым везде. Внутренняя свобода — вот что необходимо.

От музыки к психологии. Отсутствие мотивации превращает нас в серого ждуна, а большой аппетит всегда гонит на кухню за едой. А мы хотим быть яркими, поджарыми, а не вот это вот все. Накипело, простите. Хочется начать работать над собой, но всегда что-то мешает.

Эфир продолжается. Важная новость прилетает. Особенно для тех, кто живет в ритме города. Банкоматы и терминалы оплаты больше не зависят от мобильного интернета. По словам Эльвиры Набиуллиной, Минцифры и операторы связи уже подготовили классное техническое решение. Сейчас банки и провайдеры активно тестируют новый формат. А еще ЦБ вместе с министерством работают над белыми списками. Финансовые организации получат приоритетный доступ к связи даже в периоды ограничений. Включать будут поэтапно. Сразу весь сектор технически не подключить, но процесс запущен, так что платить за кофе, снимать кэш и переводить друзьям можно будет всегда. Стабильность – наш конек. Как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к мотивации. Где черпать энергию, когда мы опустошены и устали? Как перестать поддаваться негативному настрою и обстоятельствам? Устройте себе чайную церемонию или выпейте чашку горячего кофе под хиты на любимой волне.

Музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя.

Музыка скоро вернется, а прямо сейчас про суеверие. Ни для кого не секрет, что свист якобы влияет на финансы. Бытует суеверие. Не свисти, денег не будет. Существует поверье, что свист терпеть не мог домовой. У славянских народов он был покровителем дома. Считалось, что хозяин, издавая свист, заманивал в избу нечистую силу, от которой домовой тут же сбегал и больше никогда не возвращался. Фразу «не свисти, денег не будет» часто на Руси говорили бездельнику.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, тут новость подоспела. Оказывается, в Кировской области появился новый тренд. Бабушки и дедушки теперь получают официальное пособие за заботу о внуках. Более 40 тысяч в месяц, причем на постоянной основе. Это для того, чтобы молодые родители могли спокойно вернуться к работе, учебе или просто выдохнуть. Условия простые. Маме до 24 лет, малышу до 3. Оформить можно в органах соцзащиты. Все по-честному. Это не просто поддержка. Это про доверие и про поколение, которое растит будущее. Бабушкины пирожки плюс официальное пособие равно идеальная помощь. Молодые семьи Кировской области, надеюсь, в курсе. Теперь будем ждать, когда во всех регионах появится такая поддержка.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Ведь

Идешь себе, знаешь, в ногу со временем. Потом ненадолго останавливаешься, а время продолжает идти без тебя. Шагает, шагает, а ты не успеваешь жить. Хочется наполнять каждый день смыслами, чтобы жизнь была более яркой и интересной. Будем надеяться, музыка добавит смысла в ритме хитов на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Вы себе представляете такое? Ночь, кухня, холодильник и зверский аппетит. Это как бои без правил. В синем углу набитый продуктами холодильник, а в красном мы и кто кого.

пока человек суетится, часы делают тик-так, и время пролетает незаметно. Есть много методов экономии времени. Например, планирование. Тут надо начать с малого. С вечера составлять небольшой список дел, которые нужно осуществить завтра. Ну а другие уроки планирования как-нибудь в следующий раз.

0: друзья. Благодарю всех и каждого. С вами был Дима Казанцев. До скорого!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

Еще Сократ сказал: женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, станешь исключением, а вот если плохая, станешь философом. Песня, не лишенная мудрости, только что в исполнении Феди Карманова и Анатолия Полотно. Раз женился, не вой. Сегодня отмечается очень такой позитивный детский светлый праздник — День бумажных самолетиков. Праздник напоминает о простой радости, родом из детства. В этот день можно вместе с друзьями сложить бумажные самолетики и, загадав желание, запустить их в небо. Да что там в небо, в историю. С вами Ольга Шатрова, и я рада, что мы вместе на одной волне. Волне радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

только когда любовь уходит, начинаешь понимать, насколько человек был для тебя дорог. Любите и будьте любимы, и никогда не обижайте друг друга. Сейчас немного подгрустим, да, под гитарные переборы вместе с Леонидом Терешевым.

0: Да, запретный плод, как прежде сладок. Чепик на радио «Шансон». Ну а продолжит эфир «Шансонье», но без которого невозможно представить «Шансон» по-русски. А знаете ли вы, что псевдоним Кемеровский появился случайно во время съемок клипа в Нью-Йорке? Американцы не могли выговорить фамилию Яковлев, и его переводчик попросил придумать замену. Евгений, не задумываясь, назвал Кемеровский, отдав таким образом дань уважения своей милой маленькой родине Кемеровской области. Ну а сейчас послушаем песню под названием «Непрощенная». Послушаем в этом получасе еще Ирину Круг, Владимира Высоцкого, Владислава Медяника и Настасью Самбурскую. Наслаждайтесь.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая слезами неба,

0: людьми быть человечною.
1: Предупреждаем, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее уж

0: ребенка своего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.
1: Мама, самый дорогой в жизни многих человек. Это неповторимый и неисчерпаемый источник любви, заботы и поддержки. А родительский дом, там, где есть мама, это безопасное пристанище, куда вы можете вернуться всегда. Владислав Медяник на радио «Шансон». Настало время оставить вас наедине с любимыми песнями. Я же вернусь к вам уже этой темной ночкой. В студии по-прежнему я, Ольга Шатрова, что не прощаюсь, и желаю, чтобы каждый ночной час был безопасным и спокойным. А утро принесло новые силы и вдохновение. Ну и напомню вам, что музыки много, а шансон по-прежнему

0: Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

повезло. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно: до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками.

прекрасное с прекрасным. Соседи по квартире, а потом закрутились.

0: прошло с той поры. А в душе пустота от хандры. Как много одиноких на маленьком...
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия. Л номер ТУ 10-00-395. От 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Гнали нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до рассвета,

по свету ветерки. Но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Было все и в юге дожди, первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти, вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: мы в жизни никогда. Темная ночка. Только на радио «Шансон».
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишник, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Где сядет молодое поколенье? Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми глафиру на колени. Ну шо ж, Шосей Прудов, а ты мужик?
1: Невеста.
3: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених.

0: жених.
1: Да нать, подавитесь, ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют.
0: Из-под глафиры.
2: Ребята, отодвиньте этот трактор. Эй, кто-нибудь, неси скорее там крат. О!
3: Кто? О!
2: Ща, Коля, отойдет, ребята, и фактор. И разберемся, кто тут виноват.
0: Драка между родственниками жениха и невесты.
3: Ты!
2: Да ну!
4: Да слушай, не просто братья!
3: О! А! Да иди нам!
5: Аж ты кусался!
0: Под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
1: Мать честная, ну дела!

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

0: их очень мало, и штрафбат возвратилось. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, китет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать. Потом пошла стирать на речку гимнастерку. Хлыстом хлестнул вдали пастух, за речкой сипло пел петух, взлетев на ржавый бензобак 34-ки. Зачем же пьет уж столько лет без руки ветеран сосед, и нафталином пахнут звезды и медали. Стоит у Волги обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталин.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Весной была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам,

заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

Хулигульники, танцевальных рабах, богохульники. Страшно, а жуть. Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я матерь вашу всех сгною. Страшно, а жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись, сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, патриотки али нет. Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, а жуть. И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул: рожек ты, заморский паразит. Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампир, говорит, с собою прихватывай. Страшно, а жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек без боя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

0: вода.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.